0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок Арсенал.

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или каждый раз, как в первый раз?
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Joy Pub. В эту субботу, 3 октября в 19:00, незабываемый вечер музыки с группой Номер 4. Номер 4 – это музыкальный эксперимент, акустический фолк с изюминкой, песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19:00 в Joy Pub. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
1: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
2: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
1: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
3: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
5: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
6: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
7: Физкульт, привет, человечество. Говорит нейросущность Арсенала. Вот что, ребята, поставлю-ка я вам кое-что энергичное. Руки вверх, ноги на ширину плеч. Погнали!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Победа».

0: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: Рок-арсенал.

0: Реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов – профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Джой-пабе! В эту субботу, 3 октября в 19.00, незабываемый вечер музыки с группой «Номер 4». «Номер 4» — это музыкальный эксперимент, акустический фолк с изюминкой, песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19.00, в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.
5: Новые релизы на Рок-Арсенале.
6: Хабаровская группа «Седьмая база» с песней «В тишину».

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Доброе утро. Мошенники придумали новую схему обмана с бонусами за заправку машины. Как сообщили в МВД, злоумышленники предлагают водителям получить дополнительные баллы на топливо. Для этого нужно скачать специальное приложение на Android. Однако вместо программы автомобилист получает вредоносный файл, который может заразить устройство. В МВД рекомендуют не устанавливать приложение из сомнительных источников, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и регулярно обновлять операционную систему. В Свердловской области со следующего года вырастет взнос за капремонт. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер. Сейчас мы платим 18 рублей 81 копейку за квадратный метр. С 1 января взнос увеличится почти на 1,5 рубля и составит 20 рублей 29 копеек. Напомню, плату за капремонт поднимали в начале этого года на рубль 33, а годом ранее рост составил почти 3 рубля. В горадминистрации Екатеринбурга прокомментировали отставку мэра. Алексей Орлов написал заявление о досрочном снятии полномочий. Его избрали депутатом регионального заксобрания. Сейчас он в отпуске, сообщили в мэрии. Орлов был избран в заксобрание от Кировской территориальной группы списка «Единой России» по единому округу. Он не входил в первоначальный состав кандидатов, но получил депутатское место после того, как губернатор Денис Паслер и герой России, участник СВО Максим Шаломов отказались от своих мандатов. Напоминают евроазиатские новости. Новый отечественный сериал «Мой папа – мэр» выйдет на одной из стриминговых площадок уже этой осенью. История амбициозного чиновника, который мечтает стать мэром, но его карьера рушится после скандала. Его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. В отчаянии он случайно сбивает 12-летнюю девочку Варю, воспитанницу детского дома. Она уцелела и начинает шантажировать его, требует помочь ей найти бабушку, а взамен играет роль идеальной дочери в его публичной компании. Точную дату выхода сериала назовут позднее, пишет чемпионат.ком. Доллар на вторник 84.41, евро 96.25.
0: Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. Мошенники придумали новую схему обмана с бонусами за заправку машины. Как сообщили в МВД, злоумышленники предлагают водителям получить дополнительные баллы на топливо. Для этого нужно скачать специальное приложение на Android. Однако вместо программы автомобилист получает вредоносный файл, который может заразить устройство. В МВД рекомендуют не устанавливать приложение из сомнительных источников, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и регулярно обновлять операционную систему. В Свердловской области со следующего года вырастет взнос за капремонт. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер. Сейчас мы платим 18 рублей 81 копейку за квадратный метр. С 1 января взнос увеличится почти

0: отпуске, сообщили в мэрии.
1: Если вы не хотите того, что, ну, чем дороже, тем лучше, чем больше срезов, тем лучше. Но на самом деле это немножко не так работает. То есть давайте мы сразу определимся, что для стандартного обследования, например, КТ легких, позвоночника, суставов, брюшной полости, разницы в информативности между 32, 64 и 512 срезов на самом деле особых нет. Во всяком случае, доктор, который будет смотреть, ну, с вероятностью 99% не заметит никакой разницы. Соответственно, от какого-то практического выхода в этом нет. Но я единственное, что замечу сразу, что чем больше срезов, тем, как правило, идет быстрее сканирование. Соответственно, время экспозиции рентгеновского излучения меньше и не будет вероятности возникновения каких-то артефактов. Например, человек может кашлять, он может двигаться. А вот в этой ситуации вот эти томографы, там 512, 256, они, конечно, решают эту проблему. А вот относительно зоны применения более мощных аппаратов, 512 срезов, 256 и так далее, тут нужно отметить, запомнить себе одну вещь, то есть они незаменимы в сложных ситуациях, когда критично важна скорость проведения исследования. Это прежде всего это кардиология, когда мы смотрим, пытаемся оценить состояние сосудов сердца, коронарных артерий, когда особенно у человека нестабильный пульс, есть аритмия, есть высокий кардиолог, частота сердечных сокращений. Это обследование тяжелых, неотложных пациентов, которые не могут просто пролежать какое-то время неподвижно.
0: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров.
3: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
4: 10:33 в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. В студии со мной Павел Рубцов.
5: Доброе утро.
4: Это рубрика «Горожане. Разговор». Обсудим главные темы этого утра. Надеемся, с вашим активным участием. Ну, а каким образом принять участие в эфире, Павел сейчас нам и напомнит.
5: Есть номер плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите.
4: Паш, ты утром кофе пьешь?
5: Пью.
4: Но это даже не вопрос, я знаю, что
5: да.
4: Ты его пьешь.
5: Раз
4: а
5: в
4: сколько
5: день?
4: Чашек?
5: Одну.
4: Ровно одну?
5: Я одну.
4: У тебя прям норма?
5: Ну, если совсем-совсем спать хочется, то еще вторую могу выпить в течение дня. Но у меня норма.
4: Спать часто хочется, пьешь, спать
5: да,
4: хочется
5: да.
4: меньше.
5: Да. Ну, это может быть самообман, но тем не менее он работает. А так одна чашка кофе.
4: Я почему это спросил? Ученые утверждают, чем больше люди пьют кофе, тем меньше у них жира и больше мышц. Вот так вот. К такому выводу пришли финские ученые. При этом у мужчин еще и уровень тестостерона оказался выше. Правда, при этом прямой связи между употреблением напитка и улучшением состояния специалисты не вывели, потому что исследование было наблюдательное. Но статистика все-таки говорит о том, что у любителей большого, ну или, если угодно, большего количества кофе, меньше висцерального жира и аминокислот, влияющих на развитие диабета, больше мышечной массы, выше уровень общего тестостерона и лучше показатели глюкозы и инсулина. Ну, в общем, берем на заметку, и надо сказать, что действительно в последние годы появляется все больше и больше данных о том, что кофе скорее полезен, чем вреден. Вот как-то раньше было принято считать, что кофе вреден, пить его не надо, если пьешь, то пей понемножку, а сейчас вот как будто бы наоборот. Чем больше, тем как
5: вот
4: будто бы лучше.
5: Вот эти волны исследований, они, конечно, забавные очень. Сначала кофе вреден, потом он полезен, потом опять вреден, потом опять полезен, а теперь вот понаблюдали.
4: Вы находитесь тут.
5: Да, где-то сейчас на волне полезности мы находимся, хотя это не факт.
4: Так, напишите нам немедленно, сколько чашек или там порций кофе вы выпиваете в день? Там 0, 1, 15, в общем, сколько? Ну, в среднем.
5: Да,
4: а может, вообще не пьете? Интересно? Интересно. Плюс 7, 908, 909, 104,5. Вот прям циферку можно прислать. Ну и небольшое пояснение какое-то там.
5: Зачем?
4: Для нас, про вас. Да. А, может быть, это будет даже наша такая сквозная тема на сегодня. Все будет зависеть от вашей активности, уважаемые друзья. Плюс 7-908-909-104,5. Пишите нам в любом нравящемся вам мессенджере. Ну, это, естественно, был такой эпиграф. Главная тема, главная история для Екатеринбурга, и не только сегодня, да, но и на ближайшие дни. Алексей Орлов больше не мэр

0: Екатеринбурга. Ну, Паш, согласись, это был такой секрет Полишинеля, об этом говорили.
1: Это был об этом именно секрет.
0: Догадывались, но он перестал быть таковым в том смысле, что разговоры на эту тему действительно ходили очень давно, но было непонятно, чем все-таки
1: интрига сохранялась.
0: Разрешится. И она разрешилась.
1: Причем разрешилась
0: в понедельник.
1: Да, да, довольно интересно, потому что...
0: Значит, ну, с чего все началось?
1: Планировалось, что в понедельник она разрешится, потому что на прошлой неделе еще говорили, что Алексей Орлов должен принять решение, куда он пойдет, законодательное собрание, или останется мэром Екатеринбурга. А в понедельник было намечено очередное заседание избирательной комиссии. И именно там... Из этого заседания стало понятно, что Алексей Орлов уходит с должности мэра и переходит в законодательное собрание Свердловской области.
0: Вот что сказал на заседании избиркома секретарь этой организации Игорь Буртов. В комиссию поступило заявление от Алексея Орлова о том, что он, далее цитата, либо сложил, либо не исполняет полномочия, несовместимые со статусом депутата ЗАГС Собрания Свердловской области, конец цитаты. Согласись, Паш, загадочная фраза. Так вот сходу ты и не поймешь, но все-таки главное из нее становится понятно. В общем-то, вывод можно сделать. Уходит.
1: Уходит. И в администрации Екатеринбурга подтвердили, что Алексей Орлов действительно подал заявление на имя Анны Гурари, председателя городской думы, о том, что он складывает свои полномочия. Причем еще одна интрига сохраняется. А вдруг Гордума скажет, нет, Алексей Валерьевич нам так нравится.
0: А по процедуре
1: именно она назначала.
0: Мало просто уйти, там написать заявление об отставке, надо, чтобы депутаты еще
1: подтвердили,
0: согласились.
1: Да,
0: ну, потому что они, логика
1: назначала,
0: такая, они утверждали, голосовали за главу, они же должны, собственно, и отпустить.
1: Ну, интрига, конечно, в кавычках и с ухмылкой, но, тем не менее, процедура еще не закончена. Сам Алексей Орлов находится в отпуске на данный
0: и
1: момент.
0: И сам он, кстати, никак
1: не прокомментировал.
0: А первого лица не прокомментировал.
1: Его нет, он в отпуске.
0: Нет.
1: Ну, он в отпуске.
0: Ну, он же где-то.
1: Ну, где-то есть.
0: Ну, дозвониться же кто-то мог бы.
1: Не выходит.
0: Не дозвонились.
1: Не дозвонились.
0: Да. Значит, теперь главная интрига, куда именно уходит Алексей Орлов. Я так понимаю, консенсусных мнений два. Первое, либо в законодательное собрание Свердловской области на должность председателя, скорее всего.
1: Может быть, председателя.
0: Неужели рядового депутата?
1: Ну, почему?
0: Скажешь?
1: Может, зампредседателя, там же много всяких должностей.
0: Либо в Совет Федерации сенатором как раз от законодательного собрания Свердловской области.
1: Дело в том,
0: что... Вот это, наверное, два наиболее вероятных варианта.
1: Да, вот на сегодняшний момент, и вчера тоже об этом много кто написал, что не факт, что Людмила Бабушкина, которая с 2008 года возглавляет законодательное собрание Свердловской области, будет переназначена председателем. Пока тоже комментарии такие осторожные.
0: Но это некие источники анонимные, говорят, что Людмила Бабушкина может уйти со своего поста, и даже они говорят, кто это место, эту должность может занять. Это зам регионального секретаря «Единой России» Дмитрий Жуков. Но еще раз, все это на уровне слухов, все это информация абсолютно неофициальная. Видимо, все станет понятно где-то на следующей неделе, потому что
1: 30 числа
0: получают
1: они мандаты.
0: На 6 октября, это следующий вторник, если не ошибаюсь,
1: вторник, да.
0: Назначено первое заседание регионального парламента, вот на котором как
1: распределяются.
0: Кадровые решения должны быть приняты. Фиксируем.
1: Да,
0: на
1: еще
0: эту
1: один
0: тему
1: момент,
0: тоже идут некие разговоры.
1: Что Александр Высокинский, который сейчас является сенатором, возвращается в законодательное собрание и тоже будет либо переназначен сенатором от Свердловской области, либо это будет, например, Алексей Орлов. Потому что сейчас как раз вот эти вот вещи, связанные с ЗАГСО, они и будут решаться.
0: Угу. Портал 66.ru пишет, Алексей Орлов, как ранее сообщали наши собеседники, переходит в Совет Федерации по квоте ЗАГС-собрания. Видишь, вот прямо источники
1: переходит.
0: Об этом говорят. Хотя, дальше цитирую, сам бывший глава этого не хотел, отмечают те же источники.
1: Ну, а кто его будет спрашивать?
0: Ну как?
1: Кстати, да, интересная ситуация, потому что с февраля это же все муссируется, потому что Алексей Орлов мог бы стать сенатором от губернатора Свердловской области, когда его избирали и входил, по-моему, в тройку-то вот этих вот претендентов на сенаторство. И с февраля, в феврале он был избран заново мэром
0: Ну, потому что у него полномочий закончился пятилетний.
1: В 21-м году он впервые был избран, конечно. В 26-м году переназначен. И вот буквально в сентябре уже уходит с поста мэра. Угу. Кстати, удивительно, что очень мало комментариев от властей разного уровня. То есть нету, например, никакие депутаты городской думы ничего не прокомментировали. Я не видел в СМИ, которые должны, собственно, решать судьбу мэра, пока, видимо, идут переговоры какие-то.
0: Я пытаюсь вспомнить. Помнишь, Константин Киселев что-то сказал, но как-то очень так вот размыто и туманно. Я, кстати, зашел специально в соцсети Алексея Орлова и обратил внимание на его, получается, теперь последний пост мэра, в статусе мэра. Следующий. Сегодня отмечается Всемирный день туризма. Написал вчера числа. Алексей Орлов. Поздравляю с этим праздником работников туриндустрии, гидов, экскурсоводов, ательеров, всех любителей путешествий. В 12.00 появился пост в соцсетях Алексея Орлова. Желаю работникам туристической сферы вдохновения, успешных проектов и процветания, а всем екатеринбуржцам и гостям нашего города незабываемых впечатлений, ярких маршрутов, радости, новых открытий. С днем туризма. Согласись, похоже на прощание.
1: Мета-ирония такая. А я пошел. Или поехал.
0: Желаю вам,
1: а я ухожу.
0: Ну, в общем, вот такой любопытный штришок. Тут, конечно, важный вопрос. А давай, кстати, мы важный вопрос нашим слушателям зададим. Значит, про кофе вы нам ответили. Мы обязательно вернемся. Почитаем с удовольствием все это. Сколько чашек кофе в день вы пьете. А напишите нам, пожалуйста, вот это вот 5 с лишним лет Алексея Орлова в Екатеринбурге для екатеринбуржцев. Чем вам запомнились прежде всего? Плюс 7-908-909-104.5 в любом мессенджере, который вам нравится. Пишите. Уже, кстати, я вижу сообщения на эту тему приходят. Это супер. Это отлично. Так вот, кто вместо? Ну, прежде всего, официальное назначение случилось. Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга назначен. Это первый зам главы Екатеринбурга Рустам Галямов.
1: Чисто технически он должен исполнять. Когда Алексей Орлов уходил в отпуск, он и исполнял обязанности мэра. То есть, вполне себе техническое решение. Пока еще непонятно никакой комиссии, никакого утверждения губернатором.
0: Но вносить кандидатуры или кандидатуру будет...
1: Две.
0: Будет губернатор. Да, по действующей схеме. Кто такой Рустам Галямов? Спросите вы. Ну, мало ли, может быть, вы не в курсе. Но, в общем-то, наверное, лишним не будет напомнить. Ему 47 лет. Он родился в Тюменской области. Там начал карьеру в органах власти. В 2010 году Галямов работал в администрации Ленинского административного округа Тюмени. В том же году, в 2010, он перешел в управление капитального строительства ХМАО «Югры». С 2013 года возглавлял это управление до 2015 года. Затем переехал в Екатеринбург. Год работал заместителем министра строительства нашего здесь, в Свердловской области. Затем уехал в Москву, где стал заместителем руководителя столичного фонда капремонта. В апреле 2021 года Алексей Орлов вернул Рустама Галямова в городскую администрацию, пригласил его сюда и назначил заместителем по вопросам капстроительства и землепользования. Ну и скажу, что за 5 лет Рустам Ахмедович заметно укрепился, заметно вырос. Ко вчерашнему дню, как мы с тобой уже сказали, он стал первым замом главы с широчайшим набором полномочий. Там стройка, главархитектура, земельные отношения. Транспорт уже он отдал к этому времени. Действительно, одно время он курировал транспортную реформу, но вот последние полгода нет. Это земля, контроль районных администраций, и это еще не полный список, так что это действительно первый зам главы Екатеринбурга с широчайшими полномочиями. Ну и тут ключевой вопрос, будет ли он предложен, Рустам Галямов, на должность мэра уже теперь на постоянку или какие-то еще иные кандидатуры всплывут. Но еще 2 имени в связи с этим политологи и наблюдатели называют.
1: Ну, даже больше. Ну, основные претенденты это почему-то вспомнили, что когда сюда Татьяна Савинова приехала с губернатором, ее прочили на место мэра. Ну, это, мне кажется, уже слухи давнишние, и вряд ли их можно рассматривать серьезно.
0: Ну, как-то прочили, если то очень не всерьез.
1: Не всерьез, да. Ну, были такие. Но есть еще претенденты. Это, например, Алексей Шмыков, заместитель губернатора, и глава Сосерти Дмитрий Нисковских, который участвовал в феврале в вот этой гонке мэрской.
0: Праймерис там же были.
1: Да, там были изначально. Какие-то были, да, дебаты, mm-hmm. что-то такое. Он входил в список, но, правда, не был утвержден городской думой Екатеринбурга. То есть, в принципе, Нисковских сейчас на такой позиции, которая уже, ну, он уже проходил вот этот вот самый отбор. Понятно, что это было все, конечно, так mm-hmm. не сильно серьезно, но, возможно, сейчас вернуться к этому. А, например, Анатолий Гагарин в интервью Е1 еще вспомнил, что, возможно, заместитель губернатора Дмитрий Ионин может поучаствовать в этой самой мэрской гонке, потому что Дмитрий действительно так довольно серьезно.
0: Но все-таки мэр это хозяйственник, и да, человек, да. наверное, должен иметь именно вот такой специфический опыт. При всем уважении к Дмитрию Александровичу, ну, наверное, все-таки нет.
1: Наверное,
0: хотя
1: все
0: что угодно
1: возможно.
0: Может быть, наверное, надо смотреть на тех, кто в своем послужном списке имел... скажем так,
1: опыт
0: запись
1: хозяйственной
0: в виде... Ну, либо хозяйственная деятельность, да, либо был главой чего-нибудь.
1: Да, но тут еще надо учитывать, что город полуторамиллионник довольно специфический у нас, и еще мэр должен быть все-таки публичной фигурой. Это как-то, ну, требуется населением, чтобы, по крайней мере, говорил. В чем проблема Рустама Галямова как раз? В том, что он не сильно публичен. Мне вот так кажется. Ну, по крайней мере, сейчас. Он начал давать интервью, он как-то начал более быть публичным, но он замкнутая такая. Именно хозяйственник. Вот такой, который не очень любит рассуждать.
0: Это диктовалось его текущим положением. Сейчас положение меняется, соответственно, публичности станет больше. Ну, что касается стройки, например, то он довольно активно выступал и на форумах отраслевых, и на мероприятиях, связанных с этим. И, на самом деле, человек абсолютно компетентный в этих вопросах. И, кстати, вот насколько я понимаю,
1: такая карьера,
0: когда на
1: конечно.
0: Транспорт его поставили, там ситуация резко улучшилась. Там и по поставкам нового подвижного состава, и по расписанию. Помните, вот эти брутто-контракты. Вот эта вот вся история, когда действительно с транспортом стало лучше. Но стало ведь лучше. Действительно, за последний год-полтора, наверное.
1: С подвижным составом
0: 100%. Это связано, конечно же, с его работой. А что, кстати, наш постоянный участник эфиров, господин Шабуров, на эту тему говорит?
1: Он тоже в порталу Е1 сказал, что все вопросы, которые касаются кадровых перемещений такого уровня, принципиально решаются главой области. А о том, что губернатор рано или поздно захочет сменить мэра Екатеринбурга, говорили с самого момента его назначения в 2025 году. Очевидный кандидат на пост главы – это именно первый вице-мэр Рустам Галямов. В конце концов, именно с ним губернатор незадолго до выборов осматривал в городе объекты благоустройства.
0: Да, было такое.
1: Как сигнал можно
0: многие
1: это расценить.
0: Многие на это обратили внимание. Ну, видимо, да, действительно.
1: И Алексей Шабуров, мы с ним после часа дня обсудим, конечно, более подробно эти
0: вопросы. Сигнал, говоришь? Есть издание «Сигнал Урал»,
1: есть.
0: И оно выпустило публикацию с заголовком «5 достижений Алексея Орлова за его пятилетку». Но на что там обратили внимание? На транспортную реформу, прежде всего. Да, на то, что победил Алексей Валерьевич в конечном итоге развязку на Калине.
1: Only.
0: Не без труда. Only. Ну, в смысле, только, да. Не только он, конечно же. Но, тем не менее, этой осенью Калина уже практически в окончательной финишной конфигурации заработала. Да. Была упразднена парковка на площади 5-го года.
1: То есть ее периодически упраздняли. Это новая концепция площади 5-го года с падилом.
0: Да, сейчас там падал корты, зимой там будет каток, в промежутках там еще что-то
1: будет.
0: Что-то такое гулятельное, отдыхательное для горожан. Ну, вот это, наверное, три ключевые истории.
1: Ну, причем кампус в Новокольцовском при нем же запущен и перевезен частично туда Уральский федеральный университет, тоже отмечается. Начался диалог с самокатчиками, с кикшеринговыми компаниями, но он начался...
0: Ну, формально, да, так и есть. Все. Но, наверное, он шел бы в любом случае, при любом раскладе. Но искать о том, что вот эту проблему удалось победить, к сожалению, точно не получилось.
1: Не получилось пока, это точно. Вот нам пишут, что же 5 лет Орлова значит для наших слушателей.
0: Кстати, вот, опять же, вспоминающееся неочевидное по итогам пятилетки Алексея Орлова. Он очень любит бильярд. И в нашем городе появился даже турнир, теперь называется «Мэр». Ой, мэр. Называется Кубок мэра. Кубок мэра. Кубок мэра по бильярду. Сюда приезжают прям вот топовые игроки в русский бильярд. Интересно, интересно. А, еще он любит петь.
1: Угу.
0: На каждой ночи музыки.
1: На гитаре играть.
0: Алексей Орлов исполнял в последние годы какую-нибудь песню. Любит рок-музыку. И, кстати, вот 40-летие Свердловского рок-клуба патронировалось им лично.
1: Угу.
0: И «Моральный кодекс», насколько я понимаю, это его любимая группа. Да, она не из Екатеринбурга, она московская, но вот тем не менее. Так что вот такие штрихи к портрету.
1: Кстати, «Неравнодушные горожане», при нем же запустился проект.
0: Да, да, конечно.
1: Вот этот вот общественный диалог относительно того, как развивать город. Ну, конечно, про метро он мечтал и даже запускал какие-то
0: теперь
1: проекты.
0: Теперь будем мечтать с кем-то другим.
1: Да, мечта о второй ветке
0: метрополитена. Да, мечта эта из екатеринбурцев, она никуда не денется.
1: Не выветривается.
0: Ни в коем случае.
1: Так, Оксана пишет. 5 лет Орлова. Тотальное озаборивание. Мне кажется, раньше началось. Сокращение согласен. Бесплатных парковочных пространств. Самое большое. Украли парковку на площади 5-го года. Перенос... Зимнего городка, благоустройство в центре, неблагоустройство и позорное состояние памятников архитектуры, конструктивизма имеется в виду, снос нескольких архитектурных зданий, Дели, техникум на Визе.
0: Вот такой Дели, мне кажется, раньше.
1: Угу.
0: Ну, опять же, знаете, Дели и хорошо. Ну, сколько можно было?
1: Ну, это да,
0: надо
1: было.
0: Там он же разрушался, стоял.
1: Ну, про озаборивание тоже это раньше было. Там, как у нас с заборами вообще такая история долго длящаяся. Они то появляются...
0: Озабориваются в основном жилые комплексы. Причем тут мэр.
1: Нет, нет. Имеется в виду, наверное, на что? Вот эти заборчики такие? Вдоль проезжей части.
0: Так и тут, это, в общем-то, это не он его. Придумал. Ну, да, давайте все-таки уж не будем в заслугу или в антизаслугу ставить то, что к человеку не относится.
1: Так, для большинства горожан мэр Орлов — это назойливое голосование, голосовое сообщение в метро, когда надо голосовать за благоустройство.
0: А-а-а.
1: Действительно, запускали вот эту вот
0: рекламу. Смотрите, на самом деле ведь здесь была совершенно прикладная задача — набрать определенное количество голосов, чтобы город деньги получил. И это удавалось. Поэтому есть цель, и она, получается, была достигнута. Но вот смотри, вот то, о чем мы сейчас говорим, это вот эти вот все перестановки, передвижения. Это же итог выборов в том числе.
1: Да, да? Да.
0: После них начинают двигаться вот эти бюрократические социальные лифты. Кто-то едет на них вверх, кто-то вниз. По горизонтали бывают. Тоже движутся, перемещаются. И накануне, причем поздно вечером, насколько я понимаю, в Москве, в Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина с руководителями
1: партий, которые прошли
0: в Государственную Думу. Ну, в общем, это такая тоже довольно традиционная, рутинная история. Всегда такая встреча происходит. Ну, вот многие обратили внимание, вот я цитирую по каналу «Кровавая барыня», Геннадий Зюганов пожаловался Владимиру Путину на дорогую коммуналку, заявил, что ему пришла квитанция на 30 тысяч рублей.
1: Он не первый раз вспоминает, я сейчас вдруг подумал.
0: Да? Ну,
1: уже несколько раз он про эти 30 тысяч рублей жалуется.
0: Процитирую. «Вот сейчас, с 1 октября, ЖКХ на 12-22%. Перед вами сидит человек, который 40 лет прожил в Москве. Мне Андропов дал шикарную квартиру. Правда, ее ремонтировать уже надо. Но мне жировку, ну, то есть квитанцию, на 30 тысяч принесли». Конец цитаты. Но это действительно то, что всех волнует и интересует. Сколько будет стоить ЖКХ? Что
1: много.
0: Вообще с ценами будет разнообразными? Но и здесь есть конкретика уже из Свердловской области. У нас с 1 января вырастет плата за капитальный ремонт. Минимальный размер взноса теперь будет 20 рублей 29 копеек с одного квадратного метра. Сейчас это 18,81.
1: И буквально послезавтра поднимутся и тарифы на ЖКХ. Свердловская область повышает выше, чем в целом по стране. В целом по стране 9,9%, а у нас 12,9% в Свердловской области будут подняты тарифы. Что сказал Путин, кстати, про ЖКХ? Что касается ЖКХ, важнейшее направление — тарифы. Это все то, с чем люди живут, с чем они сталкиваются. Проблема очень чувствительная, острая. Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными. Вот ждем, как будут сдерживать тарифы. Напомню, второй раз за год поднимают тарифы после выборов.
0: Ну и, насколько я понимаю, 30 числа, то есть уже завтра, Госдума соберется на первое заседание. Дмитрий Медведев, лидер «Единой России», кстати, сказал, что уже подготовлено 85 законопроектов.
1: Страшно.
0: Так что ждем.
1: Тревожно.
0: Ждем. Ну, Паш, у нас остается буквально полторы минуты. Я знаю, что ты что-то нам хотел рассказать про ЗОЖ. Он же здоровый образ жизни. Вот мы выяснили в самом начале, горожан, что кофе – это практически ЗОЖ.
1: Здоровый, да.
0: Пьешь кофе, и мышечная масса у тебя растет, и гормоны правильные выделяются. Что у тебя есть на эту тему?
1: Жители Екатеринбурга положительно оценили условия, способствующие ведению здорового образа жизни. Мэрия выяснила на платформе обратной связи.
0: Ну-ка. 78
1: почти процентов жителей уральской столицы удовлетворены условиями ЗОЖ, доступностью спортивных объектов, пешеходных и велодорожек, парков здорового питания. 22% отметили нехватку инфраструктуры и условий для физкультуры и спорта.
0: 76% довольны. 78, да? Сколько из них пользуются вот этой всей инфраструктурой, которой они довольны. Ну, хорошо. Кстати, в субботу вот не далее, чем у нас же Кросс Нации проходил.
1: Это у нас
0: вот самая
1: чуть
0: массовая
1: неделя, так,
0: беговой
1: какой-нибудь кросс, беготня вот эта вот вся.
0: Ну, у нас в меньшей степени. В Москве вот был марафон как раз в эти выходные. Туда, как всегда, целая делегация уральцев ездила. Ну, хорошо, физкультура – это замечательно. Про спорт тоже не забываем. 3 октября, в эту субботу, сборная России по футболу в Екатеринбурге впервые будет играть. Так что это, я думаю, тоже придаст определенного импульса. Ну, а как? Это классика жанра. Все на этом на сегодня. Это была рубрика «Горожане. Разговор». Павел Рубцов.
1: Максим Путин.
0: Никуда не уходите. Оставайтесь на радиофорум.
1: Не переключайтесь.
2: Реклама. Радиофорум. Говорим, но не заговариваемся. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
3: В фойе перед кинозалом в Ельцин-центре проходит сейчас выставка «ВИЗ. Вода зовет город». Этот год стал для ВИЗа годом двух юбилеев. 300-летие основания Верхосецкого завода и 100-летие образования Верхосецкого района. Выставка прослеживает путь от основания завода в 1726 году до конца 20 века, уделяя особое внимание именно 20-му столетию, революциям и войнам, послевоенному восстановлению и ключевым вехам развития производства. И в частности, запуску цеха холодной прокатки в 1973 году, в котором принимал участие будущий первый президент России Борис Ельцин, возглавлявший в тот момент отдел строительства Свердловского обкома КПСС. Центральный образ экспозиции – вода. Река становится хронологической линией, вдоль которой разворачивается рассказ о том, как вокруг завода рос поселок, превратившийся в особый район города с собственной архитектурой и культурой. И еще пруд – один из исторических двигателей города. Он и сегодня остается своеобразной границей между плотной городской застройкой и большим природным пространством. Его берега позволяют увидеть, как промышленный ландшафт постепенно превращается в городской. Выставка будет работать до 8 ноября, вход на нее свободный.
2: Концерты.
3: Открытие 10-го сезона музыкально-просветительского проекта Алексея Гариболя «Послушайте» 11 октября состоится в Ельцин-центре. Юбилейный сезон Гариболь открывает вместе со звездой мировой оперы Олесей Петровой. А концерт он решил посвятить 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Творчество композитора будет представлено двумя ариями Катерины из оперы «Катерина Измайлова» и вокальным циклом «Испанские песни» для меццо-сопрано и фортепиано. Кроме того, прозвучат произведения композиторов, тесно связанных с Шостаковичем, личной дружбой и оказанным влиянием. Это Густав Малер, Бенджамин Бриттен, Камиль Сен-Санс и ученик Шостаковича Борис Тищенко. Олеся Петрова, солистка Михайловского театра в Санкт-Петербурге, обладатель титула «Лучшая меццо-сопрано мира», а также первой премии и приза зрительских симпатий международного конкурса вокалистов «Радио Франс». Ну а Алексей Гариболь – пианист, музыкальный деятель, продюсер и художественный руководитель фестивалей и культурно-просветительских проектов. Начало концерта 11 октября в 19 часов. Билеты от 1800 рублей.
2: лекции.
3: В это воскресенье, 4 октября, начинается авторский цикл филолога из Санкт-Петербурга Нины Щербак «По законам детектива». Тема первой встречи – «Как устроен детектив, история жанра и правила игры». В это воскресенье, начало в 17 часов, входной билет стоит 300 рублей. А во вторник, на следующей неделе, 6 октября, лекции Юрий Казаков «Лирик в прозе» продолжится авторский курс Натальи Ивановой «Длинные 70-е в литературе. Слова сквозь цензуру». Юрий Казаков стал одним из самых тонких и своеобразных прозаиков своего поколения. Его талант был замечен еще во время поступления в литературный институт. Однако Казаков так и не стал автором главных советских изданий «Нового мира» и «Юности». Проза Казакова строилась на редкой чуткости к интонацию, звуку, запаху и едва уловимым состоянием человека и мира. Начало лекции Натальи Ивановой 6 октября в 19 часов. Вход на нее свободный. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
4: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
5: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
6: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к

0: для обмана россиян
1: аферирующего комплекса.
2: Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
4: Реклама. Радиофорум. Основано на реальных событиях. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
2: 11:33 на часах на радиофорум 104.5 продолжается юридическая консультация. Я напомню, что в этой студии сегодня вместе со мной Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Говорили мы про бюджетную инициативу, которая вот была представлена правительству Минфином на минувшей неделе. Давайте по повестке вот совсем-совсем актуальной и животрепещущей пройдемся. Вчера, опять же, правительство объявило, что на год до 1 октября введен мораторий на проверки бизнеса, который пострадал от атак беспилотников. Я цитирую большинство заголовков, хотя вот, например, и это даже фраза с Коммерсанта, хотя если читать все-таки, например, вот РБК, правительство ввело мораторий на проверки пострадавших от беспилотников объектов. Вот все-таки в чем суть этой самой инициативы и насколько это вообще поможет действительно пострадавшим и крупным маркетплейсам, потому что речь идет в первую очередь о том, что горели склады, на котором утрачена продукция. И, во-вторых, насколько вот это вот введение моратория поможет как раз тем самым сегментам предпринимательства, тому самому малому бизнесу, который, собственно, тоже является пострадавшим, но не напрямую от конкретной атаки конкретного беспилотника, а просто потому, что это был склад, на котором хранилась продукция. То есть они вот такие, не знаю, пострадавшие второй очереди, какой очереди они пострадавшие. В общем, будет польза от этого моратория, насколько она облегчит вообще жизнь бизнесу?
1: Ну, давайте так. Любое снижение внимания государства и контроля для пострадавшего бизнеса, бизнесу от этого конкретному, конечно, будет, скажем так, полегче. Так или иначе. И тут как бы есть такой открытый вопрос. Все-таки действительно, в какой части и как это постановление будет толковаться, оно вот совсем свежее, 25 сентября 26 года. Потому что, с одной стороны, если мы говорим об отсутствии, ну, как бы о моратории на проверке объектов, пострадавших в результате беспилотных атак, то в этом есть понятная логика, отчасти понятная, отчасти, конечно, вызывает вопросы. Что имеется в виду? Мы понимаем, что любые объекты недвижимости, которые используются в бизнесе, это складские помещения, это офисные помещения, неважно, любые, их функционирование, их эксплуатация сопряжена с соблюдением большого количества правил и требований. Это правила пожарной безопасности, это строительные правила, это санэпидембезопасность, там, санитарные зоны и так далее. И очевидно, что если мы сейчас говорим о атаках и о повреждении этих объектов, то соблюдать эти правила в большинстве своем, наверное, будет достаточно сложно. Поэтому с этой точки зрения такой мораторий, он, ну, является, как сказать, по сути, дает не то чтобы формальную передышку, а формальную паузу для того, чтобы компании смогли... Ну, просто
2: их занимались не подготовкой к этим самым проверкам.
1: Ну, чтобы они занимались ремонтом, занимались восстановлением, и чтобы просто... То есть это устраняет такой формальный разрыв между действительностью и вот формальными требованиями. И, как всегда, когда мы говорим о моратории на разного рода проверки, то мы всегда обсуждаем, а где тот баланс... Был бы здесь Андрей, он бы об этом рассуждал бы значительно более, как сказать, комплексно, где тот баланс между обеспечением безопасности там, граждан, то есть работников конкретных, и устранением повреждений и таким чрезмерным административным давлением.

0: Поэтому это с одной стороны. С другой стороны, мы помним, что есть у нас указ президента о том, что компании, которые не обеспечили защиту от беспилотников эффективную, может вводиться внешнее управление, поэтому тут нет никакого моратория на этот указ, поэтому если будет необходимость, то вне всякого постановления правительства внешнее управление будет введено. Поэтому я бы сказал, что эта норма носит в большей степени такой формальный характер. Вряд ли ее можно считать серьезной мерой поддержки пострадавших бизнесов, пострадавших...
1: Даже, я бы сказала, наверное, не серьезный, а такой абсолютный.
0: Это не вполне мера поддержки, это некая мера замораживания ситуации, чтобы предприниматели могли чисто теоретически сосредоточиться, чтобы их не подвергали необоснованным претензиям, которым они не соответствуют в силу объективных причин. При том, что давайте так, эти претензии не то чтобы не отвлекали, они не то чтобы формальные. Там очень существенные штрафы, там последствия в виде запрета деятельности.
1: Ну да, у вас нету противопожарной сигнализации? Конечно, нет, объект позавчера сгорел.
0: Да, поэтому с этой точки зрения можно поддержать такую инициативу, но всерьез ее оценивать как значимую я бы не стал.
1: Олег Сергеевич, вот я понимаю, что нам с вами в любом случае в этой дискуссии Андрея Владимировича очень не хватает, но все-таки я задам этот вопрос сейчас. У меня была возможность поговорить и с теми, кто, скажем так, требует вот этой самой противодронной защиты различных бизнес-объектов, не только это касается объектов критической инфраструктуры, и была возможность спросить у тех, кто вроде как обеспечивает эту самую противодронную защиту или хотя бы какими-то механизмами обладает. Есть сейчас с обеих сторон большой запрос именно на какую-то юридическую регуляторику, на документацию, чтобы вся вот эта вот защита, которую, с одной стороны, требует на уровне государства, с другой стороны, должны обеспечивать представители бизнеса вот под угрозой, скажем так, вот, введения внешнего управления, оно же должно соответствовать определенным правилам. Обе стороны говорят, что не хватает конкретных документов, на которые можно опираться, и вот фактически это вот так вот с колес происходит в некоторых ситуациях. Есть вот этот запрос со стороны, например, бизнеса? Дайте нам бумаги, мы поймем, как нам организовывать эту самую защиту.
0: Ну, безусловно. То есть, действительно у нас есть белое пятно, потому что у нас и бизнес, давайте так говорить, про бизнес. Все-таки государство, являясь актором, и инициируя те события, которые повлекли возникновение этого белого пятна, в этом смысле в большей степени может влиять на ситуацию. С одной стороны, для бизнеса это, конечно, абсолютно новая ситуация, и давайте так, об этом говорили многие, но условно говоря, когда там тот же Wildberries или тот же Озон, просто как такой наиболее яркий пример, строили суперсовременные, ультрасовременные логистические центры с цифровизацией, с автоматизацией, вкладывали в эти объекты миллиарды рублей, если там не долларов, миллиарды. Но очевидно, что когда они это строили в течение последних, если мы берем период 10 лет назад или 15, вряд ли они закладывали риски в виде прилета беспилотных летательных аппаратов в виде военных действий. Потому что все-таки эти риски всегда...
1: Да, любые вот риски, скажем так, внешнего воздействия. Когда тут толпами могут ходить диверсанты, действительно, прилетать и так далее.
0: То есть есть некие стандартные риски, пожары. Если какой-нибудь сейсмоопасный регион, это землетрясение. Если мы берем регион, где паводки, там наводнения. Это понятные, такие предсказуемые отчасти и природные, и явления, и какие-то угрозы. Но никто никогда, у нас даже с точки зрения закона, вот такие военные действия трактуются как форс-мажор. И это с одной стороны. С другой стороны, и это в самой природе одна из ключевых функций государства на самом деле, обеспечение безопасности. Это одна из ключевых функций государства. Обеспечение безопасности как в виде уличной безопасности, то, что он от преступности, то, что он осуществляет органы МВД? Правопорядка, МВД и так далее, так и внешней безопасности с точки зрения Минобороны. И, конечно же, это абсолютнейший такой и юридический, и, я бы даже сказал бы, такой общественно-политический нонсенс, когда бизнесу предлагается защищать от внешней угрозы, военной угрозы, защищаться самостоятельно. И одно дело, если речь идет о...
1: А это именно так выглядит? Потому что со стороны-то кажется, что все-таки не самостоятельно, вот как хотите, так и делайте. Но вы хотя бы не отказываетесь от предложенных мер. Вот мне это виделось немножечко иначе.
0: Вот учитывая, то есть тут все, становится все тайное стало явным, хотя оно было не очень тайным, но как раз пресловутый указ президента об введении внешнего управления, если бизнес не обеспечивает надлежащую эффективную защиту своих объектов от внешних угроз.
1: Это кто? С эффективностью, учитывая динамику этих самых угроз, насколько они быстро меняются?
0: Да, даже дело-то не в этом. То есть, с какой стати у нас бизнес, с какой стати это его функция защищаться от внешней угрозы в виде военных действий другого государства?
1: Но он же хочет сохранить себя как бизнес.
0: Это другое дело. То есть, это бизнес-решение. То есть, если бизнес принимает такое решение, то это его решение. Если он такое решение не принимает, это его риски. Но у нас государство говорит «та-та-та». Значит, вы обязаны это делать, либо мы ведем внешнее управление. Тут ведь дело-то в том, что одно дело – условная пассивная защита. Когда натянут вот эти антидроновые сетки, и даже сейчас, там, если едем по улице, там, ну, в принципе, по стране ездить, то видно, что на некоторых...
1: видны объекты, которые получили некую дополнительную
0: есть
1: защиту.
0: Есть объекты, которые прямо затянуты этими дроновыми, антидроновыми сетками, но речь же идет о более серьезной, а давайте сделать и мобильные огневые группы. То есть это некое снятие... То есть одна из функций государства и одной из причин вообще появления государства, что осуществлять насилие, ну, в самом широком смысле этого слова, это может только один субъект, только государство. Ну, насилие в виде государственного принуждения, в виде штрафов, в виде осуждения там, и лишения свободы и так далее. И в том числе, если мы говорим там, про правоохранительные органы, право носить и применять оружие там, в установленном законом порядке. Это может осуществлять только государство. И в этом, как сказать, в этом, если возьмем такую историческую перспективу, что зачем нам 100 бандитов вокруг, пусть лучше будет один бандит наш, которому мы будем платить в виде налогов, и он нас будет...
1: И тут налоги.
0: Мы платим государству налогами за это. И он нас будет защищать. А здесь государство говорит, давайте-ка сами. С оружием сами. То есть это исчезает, по сути, некая монополия на насилие. Общем, пусть это может
1: бизнесу
0: быть...
1: тяжело.
0: И с этой точки зрения, конечно, бизнесу тяжело, потому что, ну что, можно пойти сейчас, у нас только в 2014 году можно было пойти в военторг и купить оружие там, и средства огневой защиты. Это же ограниченные в обороте товары. Но не может у нас сейчас, те, кто хоть когда-нибудь сталкивался, например, с ЧОПом, частным охранным предприятием, это же очень сложная процедура получения лицензии на хранение, на ношение оружия, когда речь идет вот о такой профессиональной деятельности. Потом, что можно сейчас пойти и купить какой-нибудь там панцирь или С-300, С-400 на свободном рынке, чтобы установить, защищать свой складской комплекс? Понятно, что я сгущаю краски и утрирую. Ну хорошо, поставить пулемет. То есть, безусловно, текущего... правового регулирования не то чтобы недостаточно, оно отсутствует. Потому что никогда российская правовая система перед такими задачами, такие задачи перед ней не стояли. И поэтому, по идее, сейчас предполагается, наверное, что должен быть разработан целый комплекс нормативных актов, причем желательно на уровне закона. Я не сомневаюсь, что у нас Государственная Дума сможет очень эффективно принимать и примет предложенные законопроекты. Но это должно быть законодательно зафиксировано. Потому что в противном случае у нас бизнес находится между молотом и наковальней. С одной стороны, есть угроза в виде обвинения, что вы недостаточно эффективно защищали свои объекты, а с другой стороны, есть риски, откуда у вас появился этот станковый пулемет, и на каком основании, вот можете ли вы им пользоваться.
1: Именно об этом и был мой вопрос,
0: конечно.
1: Потому что приходится вот это вот как-то вот с колес,
0: конечно,
1: волшебно совершенно решать.
0: Мы же, к сожалению, с вами видим...
1: Опираясь на некие документы.
0: Мы вас с вами видим по многим ситуациям, не связанным вот, с обсуждаемым вопросом, когда иногда прямые акты от государственных органов, они игнорируются. Ну, когда идут, например, сейчас иски о деприватизации, когда в связи с тем, что когда-то в 90-х годах были нарушены правила приватизации. И что? В каждом случае есть решение местного самоуправления на уровне субъектов федерации. То есть это не в тайне, не похищено. Это было оформлено в том порядке, который действовал. Но у нас спустя энное количество времени приходит прокуратура и говорит, а нас это не интересует.
1: А мы только узнали, поэтому сроки считаем сейчас.
0: Тот же самый пример, чуть пораньше, ночь длинных ковшей в Москве. Когда были объекты недвижимости, зарегистрированное право собственности, были решения мэрии Москвы о размещении этих объектов. Никого не интересует, приехали, за один ночь все снесли. Поэтому бесспорно, там хотя бы были какие-то акты. Более того, что значит какие-то акты? Там были более чем серьезные основания в виде гражданского кодекса того же самого. То есть здесь, конечно, бизнес находится, очевидно, между молотом и наковальней.
1: Олег Сергеевич, мы с вами так заговорились, что у нас только-только вот времени ответить на вопросы наших слушателей. Ни про чрезвычайные ситуации страхования не успеваю спросить, ни про присяжных. Видимо, переносим на следующий эфир. Добрый день. Мы коммерческая организация. С нас взыскивают договорную неустойку за просрочку. Может ли суд снизить ее по своей инициативе?
0: У нас есть право суда
1: договорную,
0: неустойку. Да, снизить неустойку. Это статья 333 Гражданского кодекса. Если суд установит, что неустойка явно несоразмерна нарушенному обязательству, он может ее снизить. Но в данном случае у нас суд не может выступать проактивно. То есть это всегда должен быть запрос или, соответственно, возражение со стороны ответчика.
1: Сторона предоставить.
0: Другое цифры. Дело, что с точки зрения формальной достаточно указать просто в своем отзыве, что неустойка явно несоразмерна, просим ее снизить по 333 ГК. Это уже дает основание суду
1: посмотреть в цифры
0: и снизить. Но, разумеется, если хочется более эффективное и такое подготовленное решение, то, бесспорно, нужно ответчику объяснять, почему несоразмерно и какая ему кажется разумной и так далее. Но совсем без... То есть, если ответчик, например, у нас не является, не дает никаких документов, не может суд по своей инициативе снизить. В конце концов, стороны договорились, а с какой стати?
1: В уставе нашего общества ООО ничего не сказано о праве участника на выход. Могу ли я, пишет слушатель, написать заявление и выйти из общества?
0: У нас достаточно...
1: Там же, наверное, доли как-то должны перераспределяться.
0: Нет, но это уже такие последствия. Вот тут же вопрос в том, что у нас законодательство об обществах с ограниченной ответственностью, оно достаточно серьезно менялось на протяжении... многих лет дорабатывалось, и в том числе эти изменения были связаны с ограничением права на выход. То есть традиционно у нас считалось, что участник, он не связан, как бы не скован мертвыми цепями с обществом, он может в любой момент сказать, все, я пошел, подать заявление и выйти. И наступают определенные последствия. Однако, учитывая изменения экономической ситуации, усложнение экономических отношений, и в том числе вопросы банкротства и ответственности перед кредиторами, где участники тоже отвечают, например, в рамках субсидиарной ответственности, и такой стабильности гражданских отношений изменилось в законодательстве. И сейчас, если прямо предусмотрено право на выход, участник может выйти. Если не предусмотрено, то он в одностороннем порядке выйти не может. Он может при наличии. То есть смысл в том, что право на выход – это одностороннее действие. Оно не требует ни согласования, ни согласия других участников. Этого не требуется. Но если прямо предусмотрено. Если не предусмотрено, то, конечно, по общему решению, по согласию всех участников, можно свою долю продать или, соответственно, выйти из состава участников, но с согласия.
1: Контрагент ООО должен нам 1,5 миллиона по решению суда и не платит полгода. Можем ли мы подать заявление о его банкротстве?
0: К сожалению, уже нет. Недостаточно, долг недостаточен. У нас с момента принятия закона о банкротстве у нас размер задолженности, достаточный для подачи заявления о банкротстве, он постоянно увеличивался. Ну, по вполне очевидным причинам изменения экономической ситуации. И с 24 года, если не ошибаюсь, сейчас минимальный размер долга 2 миллиона рублей. Потому что все, что до 2 миллионов рублей, пожалуйста, в рамках исполнительного производства пытайтесь взыскивать, но банкротство подавать нельзя. В том числе причина еще и в том, что процедура банкротства – это процедура достаточно дорогостоящая. Ну, то есть она требует финансирования как деятельности. Ну, в первую очередь, деятельность арбитражного управляющего, его вознаграждения, расходы на там, финансовый анализ и так далее. И, ну, видимо, законодатель считает, что при долге менее 1,5 миллиона рублей процедура себя не окупит, если нет активов даже на, чтобы покрыть эту сумму. Поэтому начиная с 2 миллионов.
1: Мы поставщик. По договору покупателю предоставлена отсрочка оплаты на 90 дней. Можем ли мы потребовать проценты за пользование деньгами в этот период, если покупатель платит в срок?
0: Такая возможность теоретически есть, если прямо предусмотрено в самом договоре.
1: Если это прямо буквами написано.
0: Да, да, потому что по общему правилу нет, нельзя, но если прямо предусмотрено, отсрочка может расцениваться, по сути, на условиях коммерческого кредита. И что такое отсрочка с экономической точки зрения? Я вам товар передал, но вы мне еще не платите. То есть я вас как бы кредитую на вот эту срок, на период отсрочки. Но только если прямо предусмотрено в договоре, что должно быть предусмотрен и процент, который выплачивается, ну и иные условия. И это в конечном итоге влияет в том числе и на налогообложение, на базу ПНДС. То есть это целый комплекс последствий, налоговых в том числе, но только при прямом указании в договоре.
1: 2 минуты и последний вопрос. Покупатель не оплатил поставленный товар. В договоре о претензионном порядке ничего не сказано. Можно ли сразу подавать иск в арбитражный суд?
0: Нет. Я, видите, уложился в 3 секунды. Но вообще у нас уже давно предусмотрен обязательный досудебный порядок, вне зависимости от того, указан, то есть он законодательно установлен. Соответственно, до обращения в суд у нас, вне зависимости от содержания и условий договора, даже если там, например, предусмотрено отсутствие претензионного порядка, например, прямо указано, что сторона может подавать в суд. Суд это не интересует. Обязательно до обращения в суд претензия, потому что это в том числе снижает, потенциально снижает нагрузку на суд. Поэтому вне зависимости от содержания договора обязательно досудебная претензия.
1: А это досудебная претензия, то есть нужно специалистов привлекать к...
0: Нет, это тут достаточно свободно у нас подходит суд. Главное, должно быть сформулировано основание претензий, например, не оплата по договору, не исполнение обязательств по договору. Должна быть указана сумма, то есть в чем размер претензии, если речь идет об основном долге. Проценты, разумеется, могут быть рассчитаны либо на дачу подачи претензий, либо там указаны иным образом.
1: Ничего не меняется ни по сравнению с законом о защите прав потребителей, когда вот эта вот простая подается досудебная претензия, не, ни, ну, на уровне бизнеса.
0: Не, ну, и так, и так. Ну, в целом да.
1: Философия одинаковая.
0: В целом, да. То есть у нас, скажем так, потенциальный ответчик должен четко понимать, что от него требует, и чтобы он мог оценить, насколько эта претензия обоснована и насколько он готов идти в суд и от нее отбиваться, либо ему имеет смысл заплатить добровольно.
1: Я поняла, это предупредительный выстрел в воздух. Вот на этом будем мы заканчивать сегодняшний эфир юридической консультации. Олегу Жгареву огромное спасибо.
0: Всего доброго.
2: Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Гастроли.
3: Хорошая лекция со слайдами. Так называется новый моноспектакль писателя, драматурга, актера и режиссера Евгения Гришковца, с которым в начале октября он приезжает на гастроли в Екатеринбург. Премьера буквально только что в сентябре состоялась в Москве. А 4 и 5 октября Гришковец представляет хорошую лекцию в Екатеринбурге. Прием доверительного рассказа о щемящих мелочах собственной жизни Евгений Гришковец привнес в современный российский театр театр еще в 1998 году, когда впервые сыграл моноспектакль «Как я съел собаку» в буфете Театра Российской Армии. Прием работает и по сей день. Гришковец просто рассказывает истории, процитирую его же самого, просто истории, которые приключились с вами или с кем-то из знакомых или незнакомых вам людей. Рассказать что-то в компании приятелей, чтобы рассказ этот был интересен собравшимся. В приятной компании, в которой никто не обязан вас слушать. Вы не руководитель, не начальник, не тот, кому собравшиеся чем-то обязаны. И вы не сообщаете остальным важные новости, секретные факты или грязные сплетни. Нет, просто рассказ, просто болтовня. Но чтобы все слушали, были увлечены и им было интересно. Конец цитаты. Так анонсируется новый спектакль. Начало 4 и 5 октября в ТЮЗе в 19 часов. Билеты от 5 до 12 тысяч рублей.
2: Выставки.
3: В главном здании Музея изобразительных искусств на Воеводина 5 открывается на этой неделе выставка «Кончерто Гросса. Художник Алексей Лебедев». Проект представит первую масштабную ретроспективу Алексея Лебедева, художника, графика и искусствоведа, который долгое время оставался одной из малоизученных фигур свердловского андеграунда. В экспозицию вошло более 200 работ из частных коллекций, некоторые из них выставляются впервые. Выставка займет пространство двух залов музея. На Воеводина зал временных выставок на первом этаже раскроет самую личную и эмоционально напряженную тему в творчестве художника – тему любви к женщине. А пространство северной антресоли на втором этаже посвящено литературе и поэзии. Книги были настоящей страстью художника. В своем искусстве вместо прямой иллюстрации он стремился передать собственное ощущение текста и его эмоциональный строй средствами графики. И особое место в этом круге занимали тексты Павла Бажова, Валерия Брюсова и Шарля Бодлера. Название выставки отсылает к музыкальному жанру «Кончерто Гросса» – большой концерт с итальянского. И это не случайно. Музыка занимала важное место в творческом процессе художника. Она постоянно наполняла его мастерскую, а ритм, мелодику и звучание Лебедев стремился переводить в цвет, линию и форму. В залах выставки будут звучать те же композиции, под которые Алексей Лебедев создавал свои работы. Выставка открыта в музее на Плотинке с 1 октября и проработает она до 17 января 2027 года. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
4: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
5: Добрый день. Российские маркетплейсы с 1 октября обяжут раскрывать покупателям реальную стоимость товара без скидок, которые действуют при оплате картами определенных банков. Кроме того, интернет-площадкам запрещено продавать несертифицированные биологически активные добавки и лекарства. Личность продавцов маркетплейсы должны проверять через госуслуги. За сокрытие достоверной информации о товаре для маркетплейсов предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей. Облсберком утвердил всех депутатов 9-го созыва регионального Заксобрания. Их 50, 25 кандидатов победили в одномандатных округах и 25 политиков были избраны по партийным спискам. В новом парламенте будет 36 представителей «Единой России», 5 КПРФ, 4 от «Новых людей», 3 от ЛДПР и 2 от «Справедливой России». Во фракции «Единороссов» оказался и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Исполняющим обязанности главы города теперь будет первый зам мэра Рустам Галямов, пишет «Коммерсант». Свердловская область заняла лишь 21 место среди регионов по доступности ипотеки. За первые 8 месяцев года только 25,5% свердловчан оказались способны взять ипотеку по рыночной ставке без критического ущерба для бюджета семьи. Таковы результаты исследования, проведенного аналитиками РИА Новости. Для сравнения, Челябинская область на 14 месте с показателем 27,5%. Лидерами по доступности стали Ямал и Югра, где больше половины жители могут позволить себе рыночную ипотеку. Россиян предупредили, какие перепланировки снижают стоимость квартиры при продаже. По словам кадастровых инженеров, жилье с перепланировкой в среднем дешевеет на 6%. А если переделки выполнены с нарушениями, скидка может достигать 30%. Самый большой урон цене наносит перенос газа или батареи на балкон. Такие работы прямо запрещены нормами и не подлежат легализации. Поэтому единственный выход – вернуть все, как было. Покупатель это понимает и требует огромную скидку, пишет газета. Доллар 84,41, евро 96,25.
2: Интервью на 104,5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104,5 FM. У микрофона Ирина Киселева. В арт-галерее Ельцин-центра новая выставка «10 печатных историй». Выставка обращается к отдельным главам десятилетней истории лаборатории печатного искусства «Пиранезия»

0: Борис Орлов, Виталий Пушкин.
1: С мастерами-печатниками.
2: Экспозицию достраиваем.
3: Всегда закрыто каким-то другим предметом. Это про то, как вот, как непросто эта история, ну, приходила к автору этого проекта. Но тут есть еще один момент, о котором нашим сейчас я слушателям скажу, но в тексте на выставке об этом не написано. Это будет такой эксклюзив. Я об этом узнал как раз из общения с Татьяной, которая приезжала на выставку. Угу. Там есть одна фотография, которая вводила меня в недоумение. Раскрывающийся вот этот занавес цвета мяса, сцена, небо и пластмассовая утка. И оказалось, что это инструмент охотника, подсадная утка, которую охотники пускают как раз вот в 60-х годов, там купленная на Авито. Подсадную утку охотники пускают, чтобы там другие утки слетелись. Но тут, конечно, это подсадная утка метафора. По мнению современных историков в Рязани, и Татьяна эту точку зрения разделяет, инициатива происходила не из Рязани, а из Кремля. Секретарь ЦК КПСС, который ответственный за сельское хозяйство, он, соответственно, искал, какая область может взять на себя вот эту вот роль, выступить примером, перевыполнить план по заготовке мяса для того, чтобы все другие области, глядя на нее, сделали то же самое. Я далек от мысли, что Алексею Ларионову сделали предложение, от которого не смог отказаться. Потому что я думаю, что он сам внутренне мечтал о том, чтобы совершить невозможное. Это, мне кажется, вот по дневникам, которые там есть, по его письмам, это был такой тип, знаете, вот романтика революционных лет. Желание совершить подвиг, сделать больше того, что нужно. Романтики хороши, когда они книги пишут и выходят на сцену. Но когда романтик управляет другими людьми, руководит областью в данном случае, должен принимать очень прагматичные решения, это заканчивается катастрофой. Кстати, Хрущев тоже был романтиком. В этом смысле они похожи. И экономические инициативы Хрущева, они, в общем-то, закончились таким же фиаско. Я бы сказал, что в этой истории вот вся та эпоха как бы, вот, сконцентрировалась в своих достижениях и недостатках. И потому Алексей Ларионов, с одной стороны, был готов принять этот вызов, но инициатива была не его. И он выступил в роли такой подсадной утки. А когда все это выяснилось, что реальная жизнь не способна доказать обоснованность мечтаний восторженных, то, естественно, крайним сделали вот секретаря из Рязани. И вот люди из Кремля ушли в тень, и, конечно же, никто на них пальцем не показывал. Вот в этой истории есть и такая вот обратная, что ли, сторона, помимо того, которую можно прочитать в Википедии. Это, вот, повторяю, театр ДОК. Но для нас было важно вот эта персона романтика в приложении к реальной жизни, потому что в соседнем зале работы совершенно не похожие, ничего общего не имеющие вот с интерпретацией истории. Фотографии художника, кстати, театр музыкальной комедии Татьяны Швецовой-Яперовой.
0: Пластический театр.
3: Да, пластический театр. Причем это не просто фотография, это инсталляция. Татьяна уже четвертый раз выставляется в нашей галерее, и всегда мы ей предлагаем не ограничиваться рамками фотографии, а перенести эти образы на стены. И она, вот то, как висят фотографии, и то, что нарисовано на стенах рядом с ними, это является продолжением одного другого. То есть высказывание в данном случае – это вся инсталляция, а не только фотографии. Она, ее герой отсылает нас, ну, это собирательный образ мужчины.
0: Танцовщик.
3: Да, танцовщик. Ну, персонаж. Некий персонаж.
0: Руслан Рамазанов.
3: Да, ну, в данном случае исполняет его Руслан Рамазанов, но это персонаж, который отсылает нас к балетам начала 19 века. Ну, к сильфиде там и подобным вещам. Жизель. Романтическим балетам, да. Суть которых в том, что герой влюблен в призрак девушки. И он не может обрести свою любовь, потому что она находится вне, так сказать, земного, что ли, бытия. И он, в конечном счете, гибнет на пути к достижению недостижимого. Это вот классический такой образ романтического героя. Ну, или там, да, у Лермонтова «Любовь Тамары к демону», обратная ситуация. И вот эти два персонажа, с одной стороны, вызывающие аллюзии балета 19 века, герои вот Татьяны, а с другой стороны, реальный исторический персонаж у другой Татьяны. Кстати, Юрий Мерты тоже Татьяна. У нас три Татьяны на этой выставке. Вот. Они на самом деле рифмуются между собой.
0: Татьяна Собинина еще имелась в виду?
3: Да, ну, почти. Татьяна Собинина, вот это Алексей Ларионов. То есть они рифмуются между собой, потому что этих двух героев объединяет стремление к невозможному. То есть к утопии, к осуществлению утопии.

0: принципе, как и в плане, что ли, страсти, личной жизни, любви или в плане, ну, построения общества. Поэтому мы сделали работы Татьяны Швецовой-Яперовой и Татьяны Собениной в анфиладе четырех залов нашей галереи для того, чтобы при всей абсолютно непохожести друг на друга они были одним целым.
1: Еще два автора у нас остаются и несколько минут времени. Виктория Глинка и Руслан Нургалиев. Русланов еще два. Три Татьяны, два Руслана.
0: Да. Ну, один Руслан не автор, все-таки исполнитель. Ну, неважно. Это кукольный театр. Самый условный из всех возможных, самый абстрактный из всех возможных.
1: Руслан Нургалиев.
0: Руслан Нургалиев снимает раковины от улиток. А Виктория, которая сегодня живет в Израиле, она снимает груши и прищепки.
1: Груши такие разные формы все у нее.
0: Да, ну понятно, что речь идет не о грушах и не о прищепках, и не о раковинах улиток. Это кукольный театр. Это человеческие персонажи. Так же точно, как у Джани Родари, ни лук и ни помидоры, да? Или, ну и так далее, и так далее. Самый человечный, может быть, как ни странно, проект, как я уже вижу по реакции зрителей в этой выставке, это как раз там, где сфотографированы груши. Потому что каждая из фотографий – это история человеческих отношений. Причем нежных, любовных, социальных, потому что груши есть тонкие, груши есть толстые, есть успешные груши, несчастливые груши, есть груши тех, которых любят, есть груши, которых бросают, и даже есть груши, которые стали грушевым вареньем. Как бы печально это ни звучало. История прищепок – это история Гулливера и лилипутов. Много маленьких прищепок и один большой. И история стара как мир. Человек, люди, как вид – в какую бы эпоху, в какой бы стране они ни жили, они не любят тех, кто выделяется среди них. В советское время, в перестроечные, точнее, годы, знаете, вот все это у нас очень ругали уравниловку. Почему-то думая, что это особенность советской власти. А на самом деле, советской власти уже давно нет, а ВОЗ и ныне там. Это просто, видимо, природа людей. Всех сделать одинаковыми. И вот история с прищепками – это то, как маленькие прищепки делают большую прищепку, похожую на себя. Ну, а Руслан Нургалиев – это раковина улиток, но каждая из фотографий – это как притча с такими многослойными смыслами. Некоторые более очевидны. Там, например, где построен целый город из веточек и улиток. Некоторые менее очевидны, потому что на самом деле галактика – это спираль. Ну, галактика – это спираль, в центре ее черная дыра. Мы это знаем, Млечный путь, но знаем просто, она такая форма, спираль. А улитка – это тоже спираль. И таким образом форма маленькой улитки и форма галактики, они похожи. И в одних в некоторых работах Руслана он эту тему обыгрывает. То есть мы смотрим не на улиток, а мы смотрим на звездное небо над нами, на устройство Вселенной через форму улитки. Мы смотрим на социальные отношения. Опять на то, как все одинаковые, но в то же самое время кто-то вырывается среди общего ряда. Ну, и есть у него еще серия работ, которые называются «Философский натюрморт». Ну, их очень сложно описать словами, не буду пытаться это делать. Но я бы так сказал, что это серия работ об, ну, несчастливом уделе человека и бренности его жизни. То есть это работы, которые легко сложные в исполнении, легко воспринимаются, но при этом, если в них всматриваться и вдуматься, то они заставят зрителя очень долго стоять перед фотографией. Они тоже, кстати, зрителям очень нравятся, по моим
1: наблюдениям.
0: Да.
1: До 5 ноября в Центре фотографии «Март» проходит выставка «Игра без правил», а в студии «Радио Форум» сегодня был в гостях куратор выставки Артем Беркович. Спасибо, что нашел время.
0: Пожалуйста, всегда рад к вам прийти.
2: Интервью на 104.5 FM. Место встречи. Ельцин-центр.
1: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
1: В фойе перед кинозалом в Ельцин-центре проходит сейчас выставка «ВИЗ. Вода зовет город». Этот год стал для ВИЗа годом двух юбилеев. 300-летие основания Верхосецкого завода и столетие образования Верхосецкого района. Выставка прослеживает путь от основания завода в 1726 году до конца 20 века, уделяя особое внимание именно 20-му столетию, революциям и войнам, послевоенному восстановлению и ключевым вехам развития производства. И в частности, запуску цеха холодной прокатки в 1973 году, в котором принимал участие будущий еще первый президент России Борис Ельцин, возглавлявший в тот момент отдел строительства Свердловского обкома КПСС. Центральный образ экспозиции – вода. Река становится хронологической линией, вдоль которой разворачивается рассказ о том, как вокруг завода рос поселок, превратившийся в особый район города с собственной архитектурой и культурой. И еще пруд – один из исторических двигателей города. Он и сегодня остается своеобразной границей между плотной городской застройкой и большим природным пространством. Его берега позволяют увидеть, как промышленный ландшафт постепенно превращается в городской. Выставка будет работать до 8 ноября, вход на нее свободный.
2: Концерты.
1: Открытие 10-го сезона музыкально-просветительского проекта Алексея Гариболя «Послушайте» 11 октября состоится в Ельцин-центре. Юбилейный сезон Гариболь открывает вместе со звездой мировой оперы Олесей Петровой. А концерт он решил посвятить 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Творчество композитора будет представлено двумя ариями Катерины из оперы «Катерина Измайлова» и вокальным циклом «Испанские песни» для меццо-сопрано и фортепиано. Кроме того, прозвучат произведения композиторов, тесно связанных с Шостаковичем, личной дружбой и оказанным влиянием. Это Густав Малер, Бенджамин Бриттен, Камиль Сен-Санс и ученик Шостаковича Борис Тищенко. Олеся Петрова, солистка Михайловского театра в Санкт-Петербурге, обладатель титула «Лучшая меццо-сопрано мира», а также первой премии и приза зрительских симпатий международного конкурса вокалистов «Радио Франс». Ну а Алексей Гариболь – пианист, музыкальный деятель, продюсер и художественный руководитель фестивалей и культурно-просветительских проектов. Начало концерта 11 октября в 19 часов. Билеты от 1800 рублей.
2: Лекции.
1: В это воскресенье, 4 октября, начинается авторский цикл филолога из Санкт-Петербурга Нины Щербак «По законам детектива». Тема первой встречи – «Как устроен детектив, история жанра и правила игры». В это воскресенье, начало в 17 часов, входной билет стоит 300 рублей. А во вторник, на следующей неделе, 6 октября, лекции Юрий Казаков «Лирик в прозе» продолжится авторский курс Натальи Ивановой «Длинные 70-е в литературе. Слова сквозь цензуру». Юрий Казаков стал одним из самых тонких и своеобразных прозаиков своего поколения. Его талант был замечен еще во время поступления в литературный институт. Однако Казаков так и не стал автором главных советских изданий «Нового мира» и «Юности». Проза Казакова строилась на редкой чуткости к интонацию, звуку, запаху и едва уловимым состоянием человека и мира. Начало лекции Натальи Ивановой 6 октября в 19 часов. Вход на нее свободный. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
4: Добрый день. Президент Владимир Путин засекретил информацию о топливно-энергетическом комплексе. Подписан соответствующий указ. Конфиденциальными признаны сведения об экспорте компании, переработке НПЗ и продаже бензина и дизеля на бирже. По словам источника газеты «Коммерсант», ограничения затронут прежде всего аналитиков ТЭКа, СМИ и агентств, тогда как участники рынка доступ к необходимым данным сохранят. В Свердловской области снизился уровень заболеваемости ОРВИ. За неделю заболели более 31 тысячи человек, почти на 5% меньше, чем недели ранее, и на 19% ниже среднего многолетнего уровня. Больше половины заболевших дети, преимущественно среди возбудителей ОРВИ, преобладает сезонный риновирус, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В Екатеринбург прибыли 30 новых трамваев «Кастор». Всего город приобрел 53 секционных трамваев модели 71-639. Еще 20 вагонов прибудут до 25 декабря. Как сообщили в мэрии, современные вагоны производства Усть-Катавского завода рассчитаны на 200 пассажиров. Транспорт полностью адаптирован к уральскому климату. Новые трамваи поедут по маршрутам номер 6, 8, 13, 14, 15 и 16. Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о смоге. Изначально предполагалось, что он рассеется к вечеру 28 сентября. Но Уралгидромет в понедельник скорректировал прогнозы и предупредил свердловчан о том, что условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сохранятся до среды. Сборная России по футболу сегодня проведет товарищеский матч с командой Ирана. Игра пройдет в Казани. Стартовый свисток в 19:30 по московскому времени. За последние годы Россия и Иран играли дважды. В 2023 в Тегеране матч завершился в ничью 1-1, а в 2025 в Волгограде.

0: специалистов по телефону 272-0303.
1: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
2: Внимание! Говорит и показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
3: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13:00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104,5».
4: 16+. 13:04 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. Эта программа «Говорит и показывает». В студии Павел Рубцов и политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. Рад приветствовать.
5: Добрый день.
4: Ну, понятно, основная тема какая будет сегодня. Алексей Орлов подкинул эту тему буквально вчера. Во второй половине дня, стал, даже не он, там была интересная формулировка, мы об этом поговорим. Если есть что сказать о мэрстве Алексея Орлова, может прогнозы, может итоги подвести, пишите. +7 908 909 104.5, видеотрансляция во ВКонтакте, радиофорум 104.5 FM называется страница, там есть чат, собственно, ваше мнение, соображения присылайте туда. Вот очень хитро получилось, неофициальное объявление. Вчера было заседание избирательной комиссии, да, Свердловской области. Там было объявлено, что Алексей Орлов прислал уведомление, что он может занимать должность,
5: да, обычно депутата. Это не, обычно это не так делается. То есть все равно разные форматы увольнения у нас бывали. Бывали, что там собиралось, вот Высокинского увольняли, собралось там заседание Думы, это все как-то провели. Вот мэра Первоуральского недавно, у нас через телеграм губернатора уволил, написал, что я вот хочу, чтобы он ушел. То есть как-то вот все равно, или там сам мэр объявляет, что уходит.
4: А да, у губернатора же
5: или,
4: есть право.
5: Или губернатор, ну, инициирует отставку, да, то есть предлагает Думе отрешить мэра от должности. А здесь как-то вот оказывается, да, что Орлов уже написал заявление, уже ушел в отпуск, и эти все документы о том, что он, в общем, уже не исполняет обязанности, он их предоставил в избирком. И мы вот секретаря, ну, секретарь там не тот секретарь, который, там, как мы понимаем, ну, секретарь избирательной комиссии просто озвучил на заседании, вот есть, вот и Орлов тоже у нас переходит в ЗАГС собрание. И уже после этого, да, администрация Екатеринбурга, пресс-служба подтвердила, да, что действительно написал заявление. Но пока он остается формально главой города, он в отпуске, но уже, в общем, не работает. Не работает и из отпуска не выйдет.
4: А формально же его Дума должна
5: отрешить? Да, то есть на заседании Думы, я не помню, когда...
4: Ну, по вторникам обычно.
5: Обычно по вторникам, вот или вот, ну, не сегодня, сегодня нету, то есть или следующий вторник, или через вторник соберется Дума, где они, да, должны проголосовать за...
4: А как так-то? Он же еще формально все равно мэром остается. Да. Вот как избирательная комиссия такой казус решила?
5: Это делается, потому что специально для таких случаев в законе написано, что он должен предоставить документы о том, что он как бы инициировал сложение полномочий. То есть понятно, что это все долго.
4: Да, ну и в отпуске еще.
5: Да, долго бывает, да. То есть и на этот случай, да, он должен просто предоставить документы, написать заявление, что я там вот уже подал в отставку и прошу, в общем, меня считать депутатом, передать мне мандат, и как только там время подойдет, его полномочия будут прекращены. Так, в общем, бывает. Здесь с точки зрения закона ничего ни в какой момент не было нарушено. Да, другое дело, что мы об этом узнали как-то так.
4: Вот, случайно. А о чем это говорит, что мы так об этом узнали случайно, потому что говорилось еще на прошлой неделе, что будет решено сразу после выборов Алексей Орлов, ну, после оглашения результатов, он прям примет чуть ли не в середине недели, должен принять решение его озвучить. Этого не произошло.
5: Да, он его принял, но не озвучил. Он его принял, но не озвучил, и получилось, в общем, так, как получилось. Не знаю, почему, но, может быть, ему самому не хочется об этом говорить, чисто психологически.
4: То есть это давление особое?
5: Я так понимаю, что он не особо хотел уходить в отставку, и, собственно, вот у него по его полномочия продлили в феврале.
4: Да.
5: То есть вот он только что заступил на второй срок, выступил с программой, все, там, на 5 лет. И вот буквально полгода прошло, ему нужно уходить. Я думаю, что, конечно, он не хотел уходить. Дело даже не в давлении, а в том, что такие правила игры, да, в политической, ну, в нынешней современной России, что, в общем, каждый понимает, что мэр, каждый мэр

0: понимает, что его в любой момент могут попросить. И даже тут не нужно никакого давления, просто губернатор говорит, ну вот, знаешь, вот, вот есть мнение, что теперь ты будешь работать там-то. И он ничего не может возразить. Конечно, можно теоретически, да, представить ситуацию, что мэр говорит, а я не уйду. Тогда губернатор ему объявляет один выговор, второй выговор, и дальше по закону, в общем, там после выговоров можно его отправлять в отставку. Или там губернатор через условный, да, не наш, но условный губернатор может через там городскую думу, где у всех, во всех думах большинство Единой России, губернаторы, как правило, представляют Единую Россию, да, в общем, через голосование депутатов в Думе тоже можно инициировать отставку главы, и понятно, что, в общем, здесь сопротивление бесполезно, и никто не спорит, и, в общем, соглашаются сразу.
1: Надо было его в феврале-то сохранять, вот в чем вопрос. Просто место подержать, чтобы было понятно, кого назначить?
0: Я думаю, что до выборов, во-первых, чтобы нынешняя команда провела выборы. Не хотели менять команду там, за полгода до выборов, чтобы, потому что ну, действующая администрация, в общем, хорошо проводит выборы и результат получает, какой нужно. В этом плане их, конечно, хотели сохранить. Во-вторых, может быть, тоже Орлову дали возможность, ну, чтобы он полгода не сидел без работы, да, чтобы он все время был какой-то трудовой стаж.
1: Прием пределе.
0: Да, да.
1: Пенсию заработал.
0: Вот, и чтобы он уже ушел, в общем, с должности мэра, там, или в депутаты, или в Совет Федерации, не знаю, куда его направят. Но, в общем, решили, что вот можно, получается, что у нас в течение года дважды будет этот конкурс проведен. Это даже сейчас не совсем конкурс, но тем не менее, да.
1: Ну, формально конкурс.
0: Да, там. Да, это, ну, это вот такие издержки, да, что вот решили так сделать. Хотя это выглядело, конечно, странным, потому что, когда его переназначили в феврале, все подумали, что, ну, наверное, уж все-таки ему дадут там, хотя бы, если не 5 лет, ну, там, год, два, три поработать. Ну, в общем, нет.
1: Удивительно, конечно, потому что и комментариев-то официальных фактически нет. То есть, если смотреть по средствам массовой информации, и депутаты почти молчат.
0: Они, да.
1: И власти региональные молчат.
0: Здесь единственное, что я могу вспомнить заявление губернатора Паслера на пресс-конференции, которая была незадолго до выборов.
1: Посмотрим, да, как выборы
0: пройдут. Да, его спросили у Орлова, и он не сказал, что мне все нравится, и Орлов продолжит. А значит, раз он не сказал, значит, есть варианты. И тогда уже стало понятно, что, видимо, нет уверенности в том, что Орлов продолжит работать.
1: Каковы варианты будущего Алексея Орлова? Потому что есть несколько вариантов, описанных еще до того, как он согласился перейти в законодательное собрание. Первый вариант – это что он просто будет депутатом. Второй вариант – что он займет какое-то положение в аппарате Свердловского заксобрания, причем вплоть до спикера, вплоть до председателя ЗАГСО. И третий вариант – Совет Федерации.
0: Логично, что с такой должности он все-таки, наверное, не будет рядовым депутатом. Потому что тогда это было бы очень сильное понижение, вообще непонятно за что. Потому что, ну, вроде ничего плохого не сделал, никак не провинился, работал хорошо, на выборах результат показал хороший, за что его, в общем, сильно понижать. Поэтому, наверное, все-таки он не будет рядовым депутатом. А дальше действительно есть разные варианты. У меня нет никакой информации, какой вариант будет выбран, потому что это все меняется просто буквально каждый день. Сегодня все пишут, Орлов остается. Не потом, следующий день, это Орлов будет, значит, спикером ЗАГС-собрания. Сегодня все пишут, что Орлов будет сенатором вместо Высокинского. Ну вот на сегодня основной сценарий, что он будет сенатором, что он все-таки не будет спикером ЗАГС-собрания, что будет сенатором. Но опять же, там, когда будет это голосование, через неделю, через две, все может еще раз поменяться, 10 раз туда и обратно, поэтому посмотрим. Но я не удивлюсь, если он будет сенатором.
1: Ну, почетно, вот у нас часто уходит, ну, тот же Высокинский, да.
0: У нас все, почти все мэры Екатеринбурга, кроме парочки, да, они становились сенаторами. Чернецкий, Высокинский, в общем, это проторенная дорожка у всех бывших мэров Екатеринбурга. Поэтому вполне логично, что и Орлов тоже по этому пути пойдет.
1: Ну, прежде чем подводить итоги мэрства Алексея Орлова, вот как раз про сенаторов и про председателя ЗАГС-собрания. Потому что Александр Высокинский вернется.
0: Получается, да.
1: И, может, он мэром станет?
0: Нет, он мэром совершенно точно не станет.
1: Обратно.
0: Во-первых, он стал депутатом. Ему вчера избирком подписал постановление, что Высокинский становится депутатом. Он не отказался от мандата. Соответственно, он тоже теоретически, да, если Орлов...
1: Может продолжить.
0: Если Орлов вдруг остается в Заксобрании, получает там какую-нибудь должность спикера, первого там вице-спикера, на меньше, наверное, он не согласен, то тогда Высокинский, ну, может остаться сенатором. Чисто теоретически, да. Но, с другой стороны, ему всегда могут сказать, ну, ты там один срок поработал, давай и другим дорогу. Да. А теперь, в общем, будешь обычным депутатом. Такое тоже бывает. Вот Чернецкий, опять же, он был сенатором достаточно долго, потом, ну, перешел...
1: Но он заместитель же.
0: Да, он первый заместитель председателя, первый вице-спикер, но, тем не менее, все равно это там...
1: И он сохраняется в законодательном собрании,
0: да,
1: при этом,
0: да,
1: тоже получил мандат.
0: Чернецкий получил мандат, и тоже, в общем, очень много, много желающих стать первыми вице-спикерами, ну, в общем, там, насколько я помню, два первых вице-спикера, или один даже все, нет, два первых
1: вице-спикера. Еще Жуков, которого сейчас прочат на место Бабушкина.
0: Если Бабушкина уходит, она тоже захочет, наверное, стать первым вице-спикером.
1: Или сенатором.
0: Или сенатором, но... У нее, конечно, возраст. Сейчас в сенаторы не берут, при всем от уважении к Людмиле Валентиновне, стараются сенаторами брать людей помоложе. Может, в качестве исключения, да, ее возьмут. Но, в общем, далеко не факт. Далеко не факт.
1: Ну, вот уже несколько публикаций было, что, вероятно, Людмила Валентиновна не станет спикером.
0: Да, вчера очень много таких публикаций было со ссылкой на источники. И, в принципе... достаточно убедительно они выглядят, потому что, ну, она уже...
1: 2008 года.
0: Да, она была спикером Палаты представителей, потом спикером Объединенного ЗАГС-собрания. В общем, если у губернатора есть желание как-то обновить руководящий состав, омолодить кадры, ну, это тоже можно понять, да. Все-таки нужны какие-то перемены. Но, опять же, Бабушкина очень... Так, крепко...
1: Весомый игрок очень,
0: да. Да, управляла областным парламентом.
1: Держала.
0: Ни в какой момент ни в чем ее упрекнуть нельзя было. И это, конечно, ее тоже козырь. У нее тоже есть козырь, потому что, ну, система ей выстроена, в общем, за 15 лет достаточно работоспособная, эффективная. И губернатора в целом это должно устраивать.
1: Ну да, общаясь с депутатами, ЗАГСО видно, насколько они уважают.
0: А да, бабушки, если сравнить, ну, да, с городской думой Екатеринбурга, да, там такого не бывает.
1: Разброды и шатаний нет.
0: Там все четко, если кто-то что-то выступил, то ему тут же отповедь с кресла председателя такая будет, что не захочет больше выступать.
1: Ну вот, то есть интрига пока сохраняется. Это на следующей неделе, наверное, это все решится. Первое заседание 6-го, кажется.
0: Ну, вроде как, да. Ну, посмотрим.
1: Хорошо, будем наблюдать за этим делом. Ну, теперь надо подвести, раз уж Алексей Орлов точно сказал, что уходит с поста мэра. Вот эти 5 с небольшим лет мэрства чем запомнились? Что можно в плюс, что в минус записать Орлову, как обычно делают в лицензиях?
0: Ну, в плюс я бы ему записал транспортную реформу, безусловно, которая началась. Она пока не дала, я так понимаю, тех результатов, которые должна дать, но это, в общем... Игра в долгую, что называется, но, во всяком случае, Орлов начал вот эту большую работу по обновлению транспортной системы, и троллейбусы покупают, и трамваи покупают, и это уже сильно больше и лучше, чем было.
1: Изменился, да.
0: Больше,
1: вид,
0: чем у его минимум предшественников. Понятно, что не все всегда могут уехать, когда хотят и куда хотят, но, по крайней мере, если чем-то Орлов глобально запомнится, то я думаю, что именно этим.
1: Но в Гортрансе до сих пор проблемы сплошные. То есть там меняется руководство, там, да, вечно там... какие-то долги, неправильное управление. Вот это не изменилось.
0: Это не изменилось, да. Но, тем не менее, то как бы нам, как пассажирам, в общем, не так важно, что там в Гортрансе происходит. Нам нужно, чтобы трамваи там приезжали, и троллейбусы приезжали, и желательно не разваливались на ходу. Ну, действительно, стало больше новых трамваев, больше троллейбусов здесь. Мы не можем сказать, что этого нет. Поэтому здесь все-таки я бы в плюс ему занес. Благоустройство идет общественных пространств все-таки идет, но при этом есть и минус, да, количество зелени при этом в городе уменьшается. Сокращается. Сокращается, и это тоже нельзя не отметить. Поэтому здесь двоякое впечатление. Опять же, кому-то не нравится там набережные, которые в границе.
1: Да, реку бедную.
0: Закатывают. Но, во всяком случае, что-то есть, что-то делается.
1: А вот это из-за того, что у него лучше выстроено, чем у других мэров, было вот это вот вертикаль, скажем так, проще деньги было просить у области, потому что же не все за деньги муниципалитета делалось. И трамваи, и троллейбусы, и благоустройство.
0: Конечно. Здесь его способность привлекать финансирование, в том числе и федеральное, через область, и областное финансирование, безусловно, да, но это же важно для мэра в той системе, которая сейчас есть. Своих денег у городов не так много, поэтому важно уметь их попросить и получить, и освоить потом. Поэтому в этом плане у Орлова получалось.
1: Ну и строительство дорог тоже можно посмотреть, как ремонты идут. Да, и зачастую удается даже в сроки вложить.
0: Да, зачастую удается в сроки. И стало меньше, кстати, пробок при ремонтах дорог. Стало получше. Их стали делать быстрее, по ночам. И как-то, в общем, страдать иногда приходится, но не так сильно, как раньше. Здесь тоже плюс. Из минусов все, наверное, мы почувствовали этим летом проблемы с водой. И проблема водоканала вообще не решена и непонятна.
1: Так же, как в Гортрансе меняются начальники.
0: Да, то есть там то концессия, то не концессия, то, значит, инвестиционная программа, то мы ее сделали, потом мы ее сократили, потом... И, в общем, непонятно. То есть здесь новому мэру вот с водоканалом явно придется что-то думать, решать эту проблему. Как вообще? Здесь нужно как бы системно решить. Вот у нас водоканал, вот он муниципальный, но мы понимаем, что вот как бы у нас есть там и не муниципальные игроки, которые влияют на водоканал. И, в общем, насколько он муниципальный, насколько он вообще, в чьих интересах он работает, насколько это рабочая система, схема, когда, в общем, такая система с двумя входами, что называется. Отдавать его в концессию, не отдавать, сколько денег вкладывать. Я понимаю, что не хотят вкладывать деньги, потому что, в общем, там не люди мэрии сидят, руководят, а, ну, как бы, другие люди немножко, чуть посторонние. Им не хотят давать там миллиарды рублей. Но и сменить их не могут. И, в общем, вот, раз нет инвестиционной программы, нет развития, и вот мы получаем в критический момент, когда у всего города, почти у всего города нет воды. И эту проблему вот надо как-то очень системно и стратегически решать, а не то, что там просто что-то сделать, подлатать. Поэтому не знаю, там, кто будет следующий мэр и как он это будет решать, но понятно, что это надо делать, и вот это лето показало, что проблема есть, и в какой-то критический момент просто вся система может развалиться.
1: Это основной
0: минус. Я думаю, что это вот сейчас, ну, то, что вот приходит на ум, действительно...
1: С уборкой. Как можно оценить? Потому что все-таки, то, когда погода хорошая, вроде нормально убирали.
0: Да, с уборкой зимой убирали не очень хорошо. Ну, вот уволили главу Орджоникидзевского района. Убирали плохо. Я даже писал жалобы как раз в Орджоникидзевском районе. Так что и мне там звонили из администрации, говорили, ну, вы знаете, сколько у нас жалоб. Ну, то есть, видимо, жалоб...
1: Еще и вы.
0: Да, жалоб было очень много, и поэтому, в общем... Пока здесь действительно есть куда расти, но я так понимаю, что по сравнению с другими городами у нас на самом деле убирают неплохо. Это уж у нас очень высокие требования.
1: Ну,
0: это хорошо, да, мы как бы не даем расслабляться, но, в общем, многие, кто приезжают из других городов, говорят, что вы же что жалуетесь, если вы не видели, как там не
1: как может
0: называть.
1: Быть.
0: Да, как может быть, в том числе в других областных центрах. Но, конечно, хотелось бы, да, чтобы лучше убирали, но здесь вопросы опять же, в кадрах, в деньгах, в технике. Тоже вопрос этот системно надо решать. Ну, посмотрим.
1: С такой коммуникативно-политической точки зрения, мне показалось, что вот Алексей Орлов и его команда пытались выстроить более такой тесный диалог с горожанами, чем некоторые другие мэры. Вот и горожане появились неравнодушные, да?
0: Да,
1: вот совет.
0: Совет неравнодушных. В целом, здесь вообще не в чем упрекнуть Орлова. Он был...
1: Открыт СМИ.
0: Да, достаточно открыт. Он общался с прессой, насколько это вообще по нынешним временам возможно. здесь ничего не могу сказать. И в целом, да, он правил, как японские императоры правят под девизом, у него он правил под девизом «Город добра и соучастия». И в целом все было как-то по-доброму. Вот честно скажем, да, никаких острых конфликтов, никто ни с кем не ругался, никаких там интриг не было. Это очень, ну, мне кажется, в том числе от личности главы города зависит. И в целом вот «Город добра и соучастия», мне это нравилось. Надеюсь, что преемник как-то вот продолжит.
1: Вот про преемника тоже, естественно, начинают формироваться представления о том, кто же сядет в мэрское кресло. Сейчас Рустам Галямов, технически он просто должен занимать
0: это. Да, он будет исполняющим обязанности. Тут есть двоякая, на самом деле, система. Есть, вот мэр уходит в отставку, и вот просто как бы первый зам начинает исполнять обязанности. А может губернатор своим указом кого-то еще назначить? Или того же первого зама, или кого-то другого человека. Может не назначить. Вот в Первоуральске, когда он уволил, там никого не назначили. Просто там первый заместитель продолжил исполнять. А там в других городах, типа Серов, еще каких-то губернатор указом назначал. Посмотрим, будет ли здесь такое, или просто Галямов.
1: Просто пока в отпуске Галямов.
0: Да, технически, Галямов, да, технически, да, исполняющий обязанности главы города. И он главный фаворит в гонке среди кандидатов, потому что у него хорошие отношения со всеми, все его считают очень эффективным, достаточно управленцем. Он здесь 5 лет проработал, в общем, хозяйство знает, и губернатор, когда вот там в сентябре-августе проводил обходы благоустройства, объектов благоустройства, он ходил с Галямовым, там все, Орлова там не было, а губернатор именно вот с Галямовым общался, и это можно было расценить, как, в общем, он присматривается, как минимум присматривается к нему, как к будущему мэру. Собственно, здесь вот он основной фаворит. Ну, понятно, что звучат и какие-то другие фамилии.
1: Ну, например, Дмитрий Нисковских, мэр Сесерти, он же уже участвовал.
0: Он участвовал в конкурсе, вот и там была странная ситуация, что его не допустили до финального голосования. Причем его кандидатуру губернатор отмел, то есть не внес его, в общем, на голосование в Думу. Тогда это, ну, как-то непонятно было, что вроде как недостоин, раз не внесли. Ну, не знаю. В любом случае он участвовал. Соответственно, у него есть какие-то свои амбиции, у него есть какая-то программа, которую он презентовал. Поэтому Нисковских действительно вот в шорт-листе он рассматривался и, может быть, и до сих пор рассматривается как возможный.
1: Может, как раз, чтобы тогда не строить, так сказать, препятствия Алексею Орлову в феврале.
0: Ну, может быть, но какое-то препятствие. Ну, все как? Равно Дума проголосует за того,
1: кто нужен.
0: За кого скажут, да. Может, просто, чтобы вот не чувствовал себя проигравшим на голосовании. Не знаю, не могу сказать. Но Нисковских, в общем, да, запишем его тоже в кандидаты. В общем, понятный достаточно человек.
1: Неочевидных нет вариантов? Потому что еще Савинова называли.
0: Савинова вообще не очевидный вариант. Мне кажется, что это
1: просто с какого-то старого 25-го года еще.
0: Да. Что это абсолютно нереалистичный вариант, потому что Савинова проводит очень масштабную, очень сложную реформу системы здравоохранения, и там все, в общем, только сейчас разгоняется, и только какие-то первые результаты начались. Вот сегодня они отчитали, что очереди в поликлиниках сократились.
1: Каждый месяц отчитываются.
0: Да, но тем не менее, да, вот там действительно там по-разному можно относиться, но она, правда, проводит очень большую работу. И если сейчас ее оттуда выдернут, в общем, все, что делалось там за 1.5 года, все рухнет. Понятно, что там на ней, на ее личности все, завязано, все держится. Да. И зачем губернатору? Представьте себя на месте губернатора. У вас есть, в общем, человек, который реформирует медицину. Это супер важная, супер сложная задача. И понятно, что никто другой, наверное, сейчас не справится. И вы будете ее выдергивать и отправлять в Екатеринбург, где она, в общем, работала, конечно, в администрации, да, но в управлении здравоохранения. А это что, ей надо будет с дорогами разбираться, с уборкой, с ЖКХ? Ну, это было бы очень странное управленческое решение, поэтому я в него не верю. Я думаю, что и Савинову это не надо.
1: Мне кажется, это просто вспомнили и решили добавить в список журналистов.
0: Еще одна фамилия, это Алексей Шмыков. Ей как бы публично, но иногда про него говорят, и неофициально я тоже слышал, что вроде как его рассматривают. тоже выглядит логично, потому что он, ну, нынешний, да, уходящий глава Алексей Орлов, он тоже был первым замгубернатора, и логично, что вот сейчас первый замгубернатора тоже может стать главой Екатеринбурга. Опять же, у Шмыкова большой хозяйственный опыт, про него все хорошо отзываются, он руководил Каменск-Уральским. Но, с другой стороны, на нем тоже очень сейчас большая работа. Он сейчас еще Министерство промышленности возглавляет. И будут ли сейчас вот оголять тылы, что называется, человека с такой сложной должностью убирать, я не уверен. Поэтому, ну, вот Галямов, Низковских, ну, Шмыков под вопросом, может быть. Савинову вообще не верю.
1: Вопрос есть от Пауля Зиберта. Алексей, как вы думаете, после разгромной победы ЕР на выборах в Госдуму, возможно ли дополнение Конституции России статьей, аналогичной статье 6 Брежневской Конституции? Насколько мы помним, это ведущая роль КПСС.
0: Нет.
1: Шестая?
0: Нет. У нас по-другому система работает. Ну, в принципе, советская система тоже работала, но у нас многие вещи, которые реально работающие институты, их не записывают в Конституцию. И у нас при, в общем, мало меняемой конституции, все очень сильно меняется на практике. Поэтому здесь нет необходимости это записывать. У нас очень многие институты, неформальные, неформальные, существуют как бы вот вне. Да, не против конституции, но как бы за ее рамками. Да, в конституции, например, не прописана руководящая и направляющая роль администрации президента на самом деле. Да. У нас не у Единой России руководящая и направляющая роль, у администрации президента. И это не записано в конституции. Но по факту она есть. Поэтому и никто не будет это прописывать. И без этого все работает.
1: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши вопросы и комментарии. Но если мы про Госдуму заговорили, то там тоже уже решения последние принимаются. Завтра первое заседание Государственной Думы. Тоже необычно, потому что так рано не назначалось, по-моему, после выборов еще заседание.
0: Ну да, обычно в первых числах, там, первая неделя, 2 октября. Да,
1: ну
0: да,
1: тут
0: да.
1: Уже все подготовлено. Ну что тут, все тянуть, как говорится. Да. И уже выдвинут Володин на место председателя, опять, «Единой России». Вот была встреча Владимира Путина с представителями всех фракций выбранных.
0: Тех же самых.
1: Тех же самых. Родина. Одно место.
0: В другом составе немножко лидеры фракции вчера пришли. Не было Миронова, не было Нечаева. И пришел Медведев, который вообще-то не будет работать в Думе.
1: Но зато глава партии.
0: Глава партии, да. Ну, в общем, действительно, такой необычный состав. И не было Сергея Кириенко, который отвечает за внутреннюю политику. Mm-hmm. Вместо него был Алексей Громов, который отвечает за телевидение,
1: за СМИ.
0: Да, в общем, за традиционные СМИ, скажем так. Такой странный по составу была встреча, но она была достаточно дежурной, не сказать, что там что-то...
1: Сверхъестественного ничего не было, Путин пообещал, во-первых, спросил про Миронова, как его здоровье, и сказали, что нормально, проводил по видеосвязи
0: заседание. Я думаю, что если Путин захочет получить информацию о здоровье Миронова,
1: найдет у кого спросить.
0: Его принесут настолько подробно.
1: Папку соответствующую. Ну, и пообещал проверить по жалобе Зюганова выборы в некоторых регионах. Ну, думаю, дать распоряжение проверить.
0: Да, я думаю, что ничем это не закончится. У нас выборы не отменяют. Нет у нас такой практики, чтобы там постфактум пересматривали итоги выборов. Так вообще не делается. Максимум, да, там накажут кого-нибудь из избирательной комиссии, если что-то найдут. Угу. Ну, то есть никакого пересмотра даже на отдельных участках, тем более в каких-то округах, результаты выборов пересмотрены.
1: Ну, да, пожурят, скажут.
0: Не будут, да. Нехорошо. Кого-то могут наказать, там, да, это, в общем, максимум.
1: Представители избирательных комиссий, да. А еще одна новость с утра пришла. Людмила Нарусова возвращается в Совет Федерации.
0: Ну, то есть она не уходит.
1: Не уходит.
0: Она не уходит из него, потому что там весной говорили, что все, она уйдет, ее не выдвинут. Ну и выдвинули, еще и назначили, переназначили. В общем, как я уже тоже в эфире говорил, что решение по Нарусовой и по людям с фамилией Собчак, да, принимаются на уровне, вот буквально на уровне президента, да, это, то есть ее очень много лично связывают с Владимиром Путиным, понятно, что, в общем, кто угодно может против нее какие-то козни строить, но если Путин решит, что Нарусова пока остается, значит, она пока остается.
1: Угу. Ну и слава богу, потому что Нарусова всегда имеет мнение.
0: Она чаще, чем другие сенаторы, голосуют против каких-то, в общем...
1: Ну и высказывается.
0: Высказывается и голосует, да, против каких-то, в общем, там, запретительных инициатив и так далее. Понятно, что там это один человек из 170, но тем не менее.
1: Ну, еще, как минимум, одну новость успеем обсудить. Это дело Александра Кынева, политолога-регионоведа, который в феврале 26 года был объявлен иноагентом, но не стал уезжать. Да. Он принципиально остался в России, продолжал заниматься, в том числе, ну, выборами, это его электоральные все вещи, это одна из его тем, и тоже публиковал, в том числе про фальсификации, про то, что он думает правильно, неправильно в политике и региональной было. И вот буквально на прошлой неделе его задержали по обвинению в сбыте и перевозке наркотиков.
0: Да, 288 еще статьи. Появилась информация, что он попал в СИЗО в тюремную больницу с травмами. И вроде как адвокат это очень аккуратно подтвердил, но сказал, что никаких дополнительных комментариев нет, потому что вроде как сам Кынев не хочет что-то публичить. Это очень тревожное, странное и, безусловно, крайне неприятное дело. Кто следит за Кыневым, я давно слежу, да, хочется ему, конечно, всего самого лучшего пожелать, но здесь я бы отметил очень странное то, что практически нет никакой информации. Ну, вот вспомним, да, когда было дело Голунова, тоже по обвинению в наркотиках, там буквально был шквал информации.
1: Вплоть до видео, как это...
0: Да, видео задержания, обыски, и обыски, и все. И, естественно, все журналисты здесь же абсолютно ничего. То есть мы узнали про задержание спустя несколько дней, про то, что он в больнице еще спустя несколько дней, никаких заявлений, никаких видео, никаких, даже в чем суть обвинения это состоит, где он был задержан, при каких обстоятельствах, что ему конкретно вменяется, вообще ничего. Понятно, что может быть какая-то там подписку, да, дали они разглашение, но в любом случае обычно все равно адвокаты
1: и адвокаты, да и сами спецслужбы
0: стараются что-то публичить. Здесь вообще ничего, да, это очень странно, они, имея информации, мы даже не можем каких-то вот, ну, выводов, да. Понятно, что нам, ну, как бы хочется, да, и по умолчанию мы считаем, что он невиновен, ну, у нас презумпция невиновности, в конце концов.
1: Ну, и вообще все, кто следил за ним, понимают, что он зожник и путешественник.
0: Ну, опять же, да, чужая душа потемки, ну, да, мы никогда не можем знать, что он был, в общем, в тяжелом психологическом состоянии. Ну, это понятно было, что он в депрессии, у него денег нет, ему тяжело. Ему, правда, было очень тяжело. И кто его знает, да, что на что человек мог пойти. Но, опять же, по умолчанию мы как бы считаем, что, вот, наверное, он невиновен. Да, человек, ну, с безупречной практически репутацией. Опять же, хочется, ну, чтобы у него все было хорошо, да, как у коллеги по цеху, просто как у человека.
1: Ну, будем следить, конечно, за этой ситуацией. Время у нас закончилось. Спасибо большое. Это была программа «Говорит и показывает». В студии были Павел Рубцов и политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. До новых встреч.
0: До свидания.
2: Говорит и показывает радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
6: День добрый.
5: Мы с вами продолжаем разговор о компьютерной томографии, и я, готовясь к разговору, выяснила для себя, что томографы бывают разные. 32 среза, 64. Что означают эти цифры? Зачем они?
6: А вы сказали 32, 64, а сейчас уже там 600 срезов, 512. Но на самом деле, как бы, вот это значение в названии компьютерного томографа, либо в заключении, которое вам выдает клиника, это не говорит о том, что при компьютерной томографии брюшной полости делается 32 кадра. Это глубокое заблуждение. Мы получаем набор из 600, 700, иногда больше 1000 кадров. И, соответственно, вот этот весь объем информации, он после этого аккумулируется на современных уже компьютерных системах. Делаем мультиплоскостные реконструкции, можем простроить сосуд как бы по его ходу, то есть по кривой. То есть, по большому счету, тот набор данных, который вы говорите, вот эти 600-700 кадров, безусловно, мы просматриваем их все, чтобы чего-то не пропустить.
5: Кто тогда должен выбирать вот этот самый томограф? Человеку хочется лучше, качественнее.
6: Смотрите, во-первых, начнем опять же с банального сначала, да, то есть в интернете информации очень много, поэтому люди иногда идут от того, что, ну, чем дороже, тем лучше, чем больше срезов, тем лучше. Но на самом деле это немножко не так работает. То есть давайте мы сразу определимся, что для стандартного обследования, например, КТ легких, позвоночника, суставов, брюшной полости, разницы в информативности между 32, 64 и 512 срезов на самом деле особых нет. Во всяком случае, доктор, который будет смотреть, с вероятностью 99% не заметит никакой разницы. Соответственно, какого-то практического выхода в этом нет. Но я единственное, что замечу сразу, что чем больше срезов, тем, как правило, идет быстрее сканирование. Соответственно, время экспозиции рентгеновского излучения меньше и не будет вероятности возникновения каких-то артефактов. Например, человек может кашлять, он может двигаться. А вот в этой ситуации вот эти томографы, там 512, 256, они, конечно, решат эту проблему. А вот относительно зоны применения более мощных аппаратов, 512 срезов, 256 и так далее, тут нужно отметить, запомнить себе одну вещь, то есть они незаменимы в сложных ситуациях, когда критично важна скорость проведения исследования. Это прежде всего это кардиология, когда мы смотрим, пытаемся оценить состояние сосудов сердца, коронарных артерий, когда особенно у человека нестабильный пульс, есть аритмия, есть высокий кардиолог, частота сердечных сокращений. Это обследование тяжелых, ну, неотложных пациентов, которые не могут просто пролежать какое-то время неподвижно.
5: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
4: Если хочешь быть здоров.
7: Реклама. Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
8: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей. ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
9: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
4: Повтор программы.
2: Макс Авто. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
10: У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. В студии со мной Павел Рубцов.
1: Доброе утро.
10: Максим Ядрышов, наш постоянный автообозреватель, взял несколько выходных. Вчера и сегодня в эфире его не было. Завтра, в среду, обещал вернуться. Причем, я так понимаю, он сейчас отправился, ну, по своим личным делам, но в автомобильное путешествие. Так что что-нибудь посмотрим. Смотрит.
1: Может быть, причем
10: наблюдение. Я просил его записывать куда-нибудь, что он, конечно же, не сделает, но я думаю, запомнит. Своими впечатлениями дорожными поделится. Но еще раз, сегодня мы с Павлом и вместе с вами обсудим главные автомобильные новости. Но еще раз подчеркну, что там на дорогах интересного, неожиданного сегодня утром вы видели, может быть, минувшей ночью, минувшим вечером. С бензином, с топливом вроде бы пока все спокойно. Угу. Есть всякие и много где. Я слежу за соответствующими пабликами нашими региональными. Там, правда, пишут, что с Лукойла как-то вот местами начал пропадать 95-й. Я не знаю, так ли это, но в воскресенье вечером именно на Лукойле залил именно 95-й.
1: Угу. Говорят, что там даже в канистры заливают теперь.
10: Говорят, что теперь начали опять разрешать. Да. Хотя именно в этой сети прям вот категорически возражали. Если кому-то надо было взять топливо с собой, то они были вынуждены ехать на заправки других брендов. процентов. Но еще раз, вполне возможно, это какие-то индивидуальные истории, как-то обобщать было бы неправильно, но тем не менее, продолжаем, естественно, за ситуацией следить. И вот, смотри, Паш, еще заголовок, оцени. На год продлили перекрытие улиц в центре Екатеринбурга.
1: В самом центре.
10: Согласись, впечатляет.
1: Да.
10: Так вот взяли
1: сразу
10: вот и на год продлили, да. Речь об участке на боевых дружин и Октябрьской революции.
1: Это, конечно, центр Екатеринбурга.
10: Но это прям центре не бывает, да, но такие улицы.
1: Улицы не очень используемые.
10: Не первостепенные, да. Движения должны были открыть 15 октября, но Паша...
1: Но не успели.
10: Классика жанра. Рабочие не успели закончить строительство тепломагистрали и водопровода. Из-за этого дорогу откроют только в июне 27-го года, сообщает портал Е1 со ссылкой на городскую администрацию. Холодно зимой. Наверное, с этим как-то связано.
1: Наверное.
10: Объехать перекрытие можно по Жукова, Челюскинцев, Ельцина и проспекту Ленина. Ну, в общем, так, как, видимо, уже давным-давно все
1: объезжают. Я думаю, да, что, в общем-то, не сильно это повлияло на дорожную ситуацию, поэтому и не спешат. В отличие, например, от Первомайской, которую даже быстрее... А, не быстрее, там продлили и вовремя закончили.
10: Ну, почти вовремя.
1: Да.
10: Обещали до конца августа, в начале сентября открыли. Будем считать, что вовремя.
1: Вовремя. Да. Это примерно вовремя.
10: Ваши дорожные наблюдения присылайте плюс 7 908-909-104-5. Дорожные ремонты, топливо, самокатчики, светофоры, мотоциклисты. Практически на каждую из указанных тем мы вам что-нибудь расскажем обязательно. Но начнем вот с чего. Будущее, оно все ближе и ближе. Искусственный интеллект выявит и накажет нарушителей. Причем не где-нибудь там, за бугром. У нас здесь, в России, речь про автомобилистов-неплательщиков штрафов, алиментов и должников по ЖКХ.
1: Да, есть такая компания NetVision, она называется.
10: NetVision.
1: Разработала она программно-аппаратный комплекс ПАК, он называется. И называет у него «Гарпун» название еще, к тому же. Запущен на Алтае в экспериментальном режиме. Комплекс позволяет...
10: Уже запущен. Пишут, что уже тестируют систему и готовы внедрять в других регионах.
1: Да. Уже с этого года. Причем и в будущем году тоже.
10: Как будто бы торопится куда-то.
1: Что за Алтай, непонятно, правда?
10: В смысле? На что ты
1: есть два региона.
10: Специалист
1: есть
10: по Алтаю.
1: Есть Республика Алтай, есть Алтайский край. Республики Алтай.
10: На каком-то из Алтаев.
1: На каком-то из Алтаев, да, начали тестировать. Так вот, комплекс позволяет автоматически сверять номера автомобилей с базами данных ФССП и ГИБДД и за доли секунд выявлять нарушителей, в том числе неплательщиков алиментов, штрафов ГИБДД, имеющих задолженности по ЖКХ. Также будут вычислять.
10: Ну, тут самое интересное, ну, хорошо, зафиксировали, сверились, выявили, а что же дальше?
1: Дает сигнал ответственному сотруднику этот комплекс «Гарпун», который сотрудник может провести задержание и взыскать долг.
10: Так сотрудник должен прямо сразу куда-то бежать, выскакивать
1: он говорит,
10: на дорогу,
1: вот смотри, мы нашли.
10: И жезлом останавливать.
1: Да.
10: Ну, потому что в целом, наверное, и так ведь понятно, что вот конкретный человек что-то там должен, да? Просто появляется информация, что вот в определенное время он появился на такой-то дороге. И надо же очень оперативно действовать, иначе он уедет.
1: Но иногда рейды проходят вместе с этими... кто у нас долги взыскивает?
10: Приставы.
1: Да,
10: ты же сам говорил,
1: данные
10: ФССП.
1: Вот, пристав и гаишник выезжают оперативно куда-нибудь или стоят где-нибудь на трассе.
10: То есть один специалист сидит в камеры, смотрит, ему вот этот гарпун сообщает, должник едет.
1: Он нажимает, наверное,
10: кнопочку.
1: Он
10: понимает, куда он едет и передает информацию приставу и гаишнику, который где-то на
1: дороге. Да, потому что вряд ли гаишник может взыскать алименты. Вот у меня такое ощущение по
10: правовому режиме. Ну, не знаю, мне кажется, это все имело бы смысл и какой-то эффект, если бы все это происходило в автоматическом режиме. Ну, условно говоря, вот он проехал, вот зафиксировалось, и все, и тут же долги списались, например, или там выписались какие-то новые квитанции.
1: Подожди.
10: Хотя, с другой стороны, человек так должен.
1: Ну?
10: Ему приходит еще одна квитанция. И чего? Он просто становится должен чуть больше.
1: Не больше, он становится должен столько же, правда, быстрее, может быть, появляется информация у приставов или у ГАИШ. Не знаю, как это будет работать и зачем это нужно. У нас не могли ОСАГО ввести сколько времени?
10: Подожди, значит, не могли. Не могут?
1: Не могут до сих пор.
10: Не надо это.
1: Ну, с октября вроде как обещали нам, ну, пока все затормозилось.
10: Обещают этой осенью, что в автоматическом режиме начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО. Но, опять же, пока это некий абстрактный ожидания, конкретики здесь нет.
1: А тут не только ОСАГО, тут тебе все штрафы в мире практически, и элементы тебе, и ЖКХ.
10: Угу.
1: как это будет работать, непонятно.
10: Разработчик утверждает, что это полностью российская разработка, ориентированная на наши климатические пояса, которая может работать при температуре от минус 30 до плюс 60. Где,
1: наверное,
10: у нас плюс 60?
1: В Горном Алтае, поэтому, наверное, и тестируют, потому что там перепады температуры довольно серьезные, особенно осенью.
10: Вот, может применяться при неблагоприятных погодных условиях, дожде и снеге. Системы могут начать внедрять повсеместно уже в конце, в начале следующего года. В общем, звучит, конечно, впечатляюще, но еще раз, совершенно непонятно, как это будет работать.
1: Но зачем?
10: Ну как зачем? Для того, чтобы должникам не жилось спокойно. Чтобы они понимали,
1: что
10: гарпун...
1: Гарпун настигнет?
10: Да. Гарпун следит, и гарпун настигает периодически. Ну, в общем, вот такая история про искусственный интеллект. Во всем мире уже как-то пытаются тормозить его развитие, потому как опасаются, да, каких-то неконвенциональных последствий. Вот. А у нас внедряют на Горном Алтае.
1: Да. Антон пишет нам, видел новость из Индии. Камера с ИИ оштрафовала мотоциклиста за отсутствие шлема на гитаре за спиной. Водитель был в шлеме. То есть гитара была посчитана как пассажир без шлема. И пришел штраф.
10: Вот, ну, вот опасности и... Лучше надо настраивать,
1: учить
10: обучать
1: надо.
10: Искусственный интеллект, да, вот это вот машинное зрение и все остальное. Ух, сложная система, но интересная. Ну, ладно, хорошо, посмотрим, что с этим гарпуном будет дальше и будет ли. А у нас в Екатеринбурге, Паша, обнаружен скромный светофор. Ну, почему скромный? Ну, потому что он не
1: хочет
10: работает.
1: В отпуске.
10: Да? Не хочется ему.
1: Сутки.
10: Расположен он, надо сказать, на сложном перекрестке, где несколько улиц стекаются, и, соответственно, растекаются в разные стороны. Амундсена, Московская, Щерса. И в результате, как нетрудно догадаться, там скапливается пробка.
1: Скапливалась она в течение суток, потом там появился регулировщик, который, как пишет портал Е1, подходил и рассказывал, куда ехать. Вот это я не понял, правда. Он же должен...
10: Нет, не рассказывал.
1: Говорил.
10: Сформулировано так. Он подходит, цитирую по Е1, и вслух говорит, кому ехать и кому переходить дорогу. Куда подходит, кому говорит. Там же явно и машин много, и пешеходов вокруг, да? Ну, или, может быть, он как-то выкрикивает. Это имеется в виду.
1: Ты...
10: Развернулся, крикнул: «Вы идите, вы едьте». Хотя, по идее, вот в очередной раз мы говорим о том, что водитель ведь должен знать сигналы, а регулировщик должен уметь подавать эти сигналы регулировки дорожного движения.
1: И только водитель, и пешеход тоже должен.
10: Причем жезл сигнал. У него ровно для этого, ну, в том числе для этого, прежде
1: чтобы виднее было,
10: выдан. Да, там
1: можно
10: рука
1: без жезла.
10: Вверх, рука вперед, рука там в сторону.
1: Там все просто.
10: И все понимают.
1: Ну, не все понимают далеко.
10: Просто. Сложный перекресток, Паша.
1: А перекресток сложный, да, согласен. Но...
10: Тут, я думаю, одним гаишником ты не обойдешься. Их там должно быть, наверное, минимум двое. Вот. Может быть, даже трое, чтобы они еще синхронизировались.
1: У нас вот даже Карла Либкнехта Ленина обычно двое стоят.
10: Ну, ты привел, конечно, пример.
1: Ну, знаешь, не
10: менее
1: сложный.
10: Это уже один из самых
1: сложных
10: и загруженных перекрестков.
1: Ну, это не менее сложный перекресток. Двое стоят с каждой стороны Ленина, например, и регулируют как могут. А люди пытаются понять, что они там регулируют. Давно забывают.
10: Мне кажется, знаешь, это еще пытаются понять. Это происходит методом проб и ошибок.
1: Этот пошел, и я пойду.
10: Пошел, видишь, что машины как ехали, так и едут. Пошел обратно.
1: Ну,
10: стоишь,
1: да.
10: Ждешь дальше, когда твоя очередь наступит. И водители примерно так же. Там дернулся? Нет, пока нет, подожду. А вот потом уже можно.
1: Регулировщик крикнул еще что-нибудь или засвистел.
10: Да. Ну, еще одно такое народное наблюдение. Я не знаю, согласятся наши слушатели с ним или нет. Мне кажется, все-таки да. Когда движение на перекрестках регулируют гаишники, пробки скапливаются гораздо больше, чем когда работает светофор. Все-таки вот опять же к вопросу о естественном и искусственном их соотношении.
1: Это по чувствам они.
10: То есть есть задачи, которые очевидно. Да даже тут какой искусственный интеллект? Это алгоритм же просто, да? Переключение
1: иногда не очень хороший.
10: Работает лучше. Да.
1: Ну, ладно. Вот нам сообщает Пауль Зиберт. Вчера днем не работал светофор на перекрестке Посадской и Гурзуфской. От Белореченской до Центрального стадиона ехал на автобусе почти полчаса. А Никодим спрашивает, а у светофоров, которые в дождь не работают, не наши разработчики? Разве? Вспоминай, гарпун.
10: Наверное,
1: наши. Наши, а чьи еще?
10: Какие же еще, да. Когда появится какой-нибудь искусственный интеллект, который будет отслеживать неработающие светофоры, оперативно об этом сообщать, куда следует, и чтобы
1: будет,
10: быстро их ремонтировать.
1: И будет следить за ИИ, который следит за светофорами, и сообщать другому ИИ, чтобы он их ремонтировал. Кстати, я отметил после отпуска, что тут отремонтировали, наконец-то, пешеходную фазу у нас, которая не работала месяца два.
10: А, там красный не горит.
1: Да,
10: или зеленый.
1: Зеленый не горит. не горел, слава богу.
10: Через Карла Либкнехта по линии.
1: Да.
10: Около
1: филармонии,
10: около Мускомедии. Да.
1: Но прошло пару месяцев до того, как починили эту самую фазу.
10: Ну, видишь, сигнал, пока поступил. Пока медленно. По инстанциям прошу. Ну, не знаю, насколько это быстро.
1: А мы же
10: всегда говорим, нет, может быть, даже и выборы тут ни при чем, что если на какую-то конкретную проблему там, со светофорами, с регулировкой, с дорожным покрытием поступает много обращений от екатеринбуржцев, на нее реагируют быстрее. Если поступает мало или вообще ничего нет, ну а как? Надо же обозначить наличие.
1: Мы раза три в эфирах об этом говорили.
10: Так не в эфирах, писать надо. Писать. Соответствующие инстанции. Сейчас, тем более, это же все можно сделать дистанционно на портале городской администрации. Ну, ладно, исправили и хорошо, правда? Угу. Ну, вот что там на Гурзуфской, Московской, Амундсена, честно говоря, непонятно. Починили светофор, не починили.
1: Если кто-то
10: стоит
1: ездит
10: там регулировщик, сейчас, который всем что-то говорит, или уехал он оттуда уже. В общем, если вы где-то там были или сейчас, может быть, находитесь, дайте нам знать, пожалуйста. +7 908 909 104.5. Ну, а мы по нашим местным историям продолжим с вами движение. Портал Е1 и его же соцсети сегодня утром опубликовали видео с таким комментарием, Паша, как делать не надо, если вы не хотите получить парочку синяков или даже попасть в больницу. Веселого парнишку на электросамокате заметили возле УГМК арены. Он решил поездить зигзагами по проезжей части и не заметил, как сзади подъехал мотоцикл. Они столкнулись, ну, потому что самокатчик вот, ну, зигзагом двигался.
1: В очередной раз, да, дернулся.
10: Во время исполнения одного из зигзагов ударился мотоцикл. Естественно, упал, ну, потому что мотоцикл тяжелее. Да, кто тут скорее упадет? Конечно, самокатчик, так и получилось. Ну, судя по видео, обошлось без серьезных травм. Полежал там, почесал в затылке, встал.
1: И пошел.
10: Ну, пошел или поехал дальше, тут уже не видно. Все это, кстати, снимал от первого лица другой мотоциклист, который ехал сзади. У них же у многих на шлемах прикреплены. Да. GoPro-шки, и, соответственно, все, что происходит, они снимают. Причем иногда в разные стороны. Но почему самокатчик так себя вел, как-то... Ну, эйфория какая-то самокатная.
1: Нет,
10: может быть, это какое-то даже отдельное психологическое состояние. Самокатная эйфория.
1: Они иногда на заднем колесе пытаются ехать самокатов. Я видел несколько раз. Да. И вот так вот болтаться, это тоже один из условно приколов для самокатчиков.
10: Пилоты Формулы-1 любят зигзагами ездить перед началом гонки, они так резину разогревают.
1: Я думаю, что...
10: Может быть, здесь было что-то
1: не в резине дело, а в том, что просто ему нравилось. Да просто дорожка такая еще небольшая, непонятно, то ли это проезжая часть, то ли проезжая, судя по знакам.
10: Но это явно не тротуар.
1: Это где-то Народной Воли, наверное, улица. Она очень узкая, и поэтому он, видимо, посчитал, что это его самокатная дорога, а не проезжая часть. И поэтому вел себя так безобразно.
10: Угу.
1: Возможно.
10: Ну, опять же, у меня есть вопросы к мотоциклисту тоже. Ну, хорошо, ты едешь, ты на мотоцикле, ты имеешь право здесь двигаться, самокатчику не место на дороге. Угу. Ну, как-то аккуратнее надо. Явно он тебя не видит.
1: Правила дурака никто не отменял.
10: Зеркал нет, он зигзагами движется. В общем-то, это можно было предсказать. Угу. Естественно, вот столкновение и произошло. Кто тут прав, кто виноват, ну, не знаю.
1: Нет, тут, самокатчик, конечно, вряд ли, потому что...
10: Гаишники нам должны сказать.
1: Гаишники скажут, но он же на кикшеринговом самокате был. Вряд ли.
10: Похоже, что да, желтенький такой.
1: Должен быть на проезжей части. Угу. И тем более вот так передвигаться, как там опасное вождение.
10: В целом, да, водители самокатов, к сожалению, это источники броуновского движения. Где бы они ни были, и на проезжей части, и на тротуаре. Вчера вот тут в самом центре видел, около главпочтамта, неслись три парня на трех шеринговых самокатах. Не помню, то ли желтых, то ли фиолетовых, но это и не важно. И, знаешь, ну вот явно они выделывались друг перед дружкой. Вот кто быстрее, кто там какой-то заложит вираж. И, значит, они проезжают мимо припаркованного, ну, брошенного, скажем, прямо такого же шерингового самоката, и один такой вот в заносе по нему прям ударяет задним колесом, так, знаешь, лихо, и мчится дальше. Тот, который рядом, он встает на заднее колесо, вот то, о чем ты говорил, да, вот они так горцуют, и куда-то вот дальше в сторону плотинки помчались. При всем при этом мы знаем, что существует, ну, по крайней мере, номинально система контроля, что вот если кто-то нарушает, если поступает соответствующая жалоба, этого человека потом штрафуют, его в бан отправляют, он больше не может пользоваться кикшерингом. Ну вот, видимо, один такой случай на 1000. Может
1: да,
10: быть,
1: ну,
10: больше,
1: наверное, их не так много в процентном соотношении, потому что мы-то их видим, но они заметны. А большинство все-таки передвигается, ну, плюс-минус нормально. Александр пишет, судя по вашему рассказу, кто последний, тот и папа. Мотоциклист должен был притормозить и так далее, и не допустить столкновения, какой бы впереди тупорылый самокатчик не был.
10: Ну, знаете, к этому комментарию, Александр, ну, нечего прибавить абсолютно. Плюс 7-908-909-104-5. Ваши комментарии, присылайте нам ваши дорожные наблюдения. Делитесь ими с нами обязательно.
1: Илья, мы видим ваши сообщения. На связи мы, на связи. Во ВКонтакте, радиофорум 104.5 FM, называется страничка. Там есть чат, туда пишите.
10: Вот Александр продолжает. Целый день передвигаюсь по городу. Вижу, Максим, таких, как вы, видели десятки за день и на заднем колесе, и зигзагами, и как угодно, и никто их не осаживает.
1: А зигзагами они, может, тренируются объезжать людей? Или скорость так сбрасывают? Я вот не знаю.
10: Мы можем предполагать абсолютно все, что угодно. Любое не четырехколесное на проезжей части источник опасности, пишет Вагран. Да и четырехколесное тоже.
1: Зачастую.
10: Об этом прям написано в соответствующих нормативных актах. Спросите Ядрышова, если нам не верите. Ну и Автостат нам напоминает. Автомобили в России подорожали за 5 лет примерно в 2 раза. И снова цены скоро повысятся. Средняя стоимость выросла с 1 680 000 в 2020 году до 3 290 в 2025. Ну, то есть, это даже за прошлый год данные. В этом уже явно ведь что-то случилось, да, и как-то цены подросли. В следующем году машины прибавят еще 8-11%, а ввозимые по параллельному импорту иномарки около 20%, отмечает Автостат. Так что, еще раз, тот, кто берет машину сейчас, тот экономит.
1: Да, но и к концу года, перед утилизбором, как всегда, будет ажиотаж очередной, рынок будет расти, ну, и будут расти, соответственно, цены. Об этом тоже предупреждают эксперты.
10: Ну да, правильно кто-то вот нам пишет. Убивает не скорость, а мгновенная остановка или ускорение.
1: Ну, перед полицейским не мгновенная.
10: Но со скоростью все-таки, согласитесь, это тоже косвенно связано.
1: Да, смотря с какой скорости останавливаться.
10: Конечно.
1: И кто за тобой едет.
10: Убивает еще не скорость, а резкая остановка. Да, вот так часто говорят. Ну, наверное, справедливо. Все на этом на сегодня. Это была рубрика «Макс Авто». Никуда не уходите, оставайтесь с «Радиофорум».
1: Не переключайтесь.

музыка мирового класса. Рок-арсенал 104.5 FM.

0: Music.
1: Рок-арсенал. 104,5 FM. Рок-арсенал.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или каждый раз, как в первый раз?
1: Рок-арсенал.

0: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый день. На госуслугах появился сервис для подготовки брачного договора. Это дает возможность заранее создать проект договора, и потом останется только заверить его у нотариуса. Брачный договор регулирует имущественные права и обязанности супругов в браке и при его расторжении. Услуга включена в спецсервис «Обращение к нотариусу» в разделе «Жизненные ситуации». Екатеринбургская гордума рассмотрит вопрос о сложении полномочий главы города Алексея Орлова на плановом заседании 12 октября. До этого мэр официально находится в отпуске. Об этом порталу «Сигнал Урал» сообщил сам Алексей Орлов. Он объяснил свой уход тем, что прошел в региональное заксобрание. Об уходе Орлова с поста мэра стало известно 28 сентября. Он руководил городом с конца 2020 года. В этом году был переизбран на второй срок. Аномальный рост продаж квартир на вторичном рынке наблюдался в Екатеринбурге летом. Об этом на форуме «Технобилд» в Екатеринбурге рассказал директор агентства «Новосел» Кирилл Гнетов. Оживление на рынке эксперт объяснил страхами перед будущим, в частности, слухами о мобилизации. Эти слухи появились летом. Власти неоднократно опровергали их. Владимир Путин назвал эти слухи чушью собачьей, а в начале сентября он окончательно их развеял, напоминает агентство «Ян». На Урале в конце сентября зацвел шиповник. О цветущих кустарниках рассказали горожане. Ботаники отмечают, что это не характерное поведение для шиповника. Обычно он цветет весной и летом. Из-за того, что летом было много дождей, а август выдался холодным, после чего резко потеплело в сентябре, сложились условия для закладки почек. И как только температура воздуха стала достаточно высокой, шиповник зацвел, поясняют специалисты. Больше половины россиян делают спонтанные покупки в интернете. При этом почти каждый второй связывает скорость покупки с ценой товара. Дешевому варианту при сравнении отдадут предпочтение 40% участников опроса. 31% в первую очередь смотрят на рейтинги и отзывы. Доллар 84,41, евро 96,25.
0: Информация на правах рекламы. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Музыка мирового класса.
4: Rolling Stones.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: Реклама.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей. ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
3: Rock and talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: Но посмеется последним наш герой.
6: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Rock and Talk» экс-участник группы Агата Кристи, ее первый звукорежиссер Александр Кузнецов. И кроме воспоминаний о том, как создавалась группа Агата Кристи, Александр поделится своими мыслями о том, в чем состоит главная задача звукорежиссера.
7: Должна быть доля эмпатии, чтобы понимать, что хотят донести музыкант.
3: Rock and Talk
8: на «Рок-Арсенале».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: мирового класса.
1: Рок-Арсенал.
0: 104,5 FM.

0: «Рок-Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый вечер. Физлицам запретили вывозить из России в ближнее зарубежье более 1 миллиона рублей наличными. Указ президента опубликован на портале официальной правовой информации. Ограничение не касается ряда случаев, например, юрлиц, ведущих международные перевозки, а также вывоза денег для дипломатических учреждений. При нарушении запрета у физлиц будут изымать сумму больше 1 миллиона рублей. У юрлиц и ИП всю вывозимую наличность. Отмечает РБК. И напоминает, что с июня банки стран ЕАЭС начали ужесточать условия для внесения наличных рублей, увеличивать комиссии. Причины изменений эксперты называют рост притока наличных денег из России. Гордума Екатеринбурга рассмотрит вопрос о сложении полномочий мэра Алексея Орлова на плановом заседании 12 октября. Об этом порталу «Сигнал Урал» сообщил сам глава города. До этого он официально находится в отпуске. Обязанности мэра выполняет первый замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов. Алексей Орлов объяснил свой уход с поста мэра тем, что переходит на работу в Заксобрание. Он руководил городом с конца 2020 года. В этом году был переизбран на второй срок. Теплая, почти летняя погода задержится в Екатеринбурге до четверга включительно. Но он станет последним солнечным днем на этой неделе с дневной температурой плюс 16 градусов. С пятницы Росгидромет обещает резкое похолодание, которое будет нарастать к выходным. В пятницу ночью плюс 3, днем плюс 7 градусов, облачный дождь. В субботу ночью уже 0 градусов, в воскресенье до минус 2, днем не выше плюс 8. Осадки Росгидромет обещает с пятницы и по понедельник каждый день, причем в воскресенье дождь со снегом. Каждый шестой россиянин тратит на домашнее животное больше, чем на себя. Около трети россиян столько же, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на исследование финансового онлайн-сервиса Выберу.ру. Так, на корм уходит в среднем 6100 рублей в месяц. Еще около 5000 в пересчете на год идет на услуги ветеринаров и лекарства. Большинство опрошенных россиян готовы сократить расходы на свое здоровье, но не на лечение питомца. И таковых 61%. Больше остальных на животных тратят представители IT-сферы. В среднем почти 15000. Рублей ежемесячно. Официальный доллар 84.41, евро 96.25.
0: Информация на правах рекламы.
3: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
5: Согласитесь, так приятно тихим зимним или летним вечером, когда все уже спят, надеть наушники и врубить «Металлику», давить...

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтакте. Спасибо.

0: Джой Пабе. В эту субботу, 3 октября в 19:00, незабываемый вечер музыки с группой «Номер 4». «Номер 4» — это музыкальный эксперимент, акустический фолк с изюминкой, песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19:00, в Джой Пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость. Но посмеемся последним наш
3: милый герой. Ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock and Talk экс-участник группы Агата Кристи, ее первый звукорежиссер Александр Кузнецов. И кроме воспоминаний о том, как создавалась группа Агата Кристи, Александр поделится своими мыслями о том, в чем состоит главная задача звукорежиссера.
4: Должна быть доля эмпатии, чтобы понимать, что хотят донести музыканты. Rock
1: and Talk на Рок-Арсенале.
5: Новые релизы на Рок-Арсенале.
6: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: в Джой-пабе. В эту субботу, 3 октября в 19:00, незабываемый вечер музыки с группой «Номер 4». «Номер 4» — это музыкальный эксперимент. Акустический фолк с изюминкой. Песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19:00, в Джой-пабе. ДЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Rock
3: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Но посмеемся последним нашим героем.
5: Ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock and Talk экс-участник группы Агата Кристи, ее первый звукорежиссер Александр Кузнецов. И кроме воспоминаний о том, как создавалась группа Агата Кристи, Александр поделится своими мыслями о том, в чем состоит главная задача звукорежиссера.
6: Должна быть доля эмпатии, чтобы понимать, что хотят донести музыканты. Rock
7: and Talk на рок-арсенале.
8: Полчаса без рекламы. Rock.

0: персонал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый вечер. Инициативу о смягчении американских санкций в отношении России поддержал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает журнал «Атлантик», ссылаясь на источники. Несколько месяцев назад эту инициативу показал Трамп и его спецпосланник по Беларуси Джон Коул. Предложение предусматривает ослабление части антироссийских ограничений в обмен на освобождение Москвой ряда заключенных, пишет газета «Ру». Напоминает, что 22 сентября Дональд Трамп заявил, что при необходимости может воспользоваться своими полномочиями и смягчить так называемые адские санкции против России, которые предполагают в том числе 100% пошлины в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа и против стран, помогающих Москве обходить ограничения. В Екатеринбург доставили 30 новых трамваев. Еще 20 привезут до конца декабря. Об этом сообщили в мэрии. Трехсекционные низкопольные трамваи «Кастор» приобретены в рамках транспортной реформы. Они рассчитаны на 200 пассажиров, оснащены климат-контролем, системой автоматизированной оплаты, радиоинформированием для слабовидящих. Срок службы не менее 30 лет. Трамваи адаптированы к уральскому климату, рассчитаны на работу в любую погоду. Новый транспорт выйдет на маршруты номер 6, 8, 13, а также 14. 15 и 16. С 3 октября уральские авиалинии запускают прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай. По расписанию на официальном сайте авиаперевозчика на неделе с 5 по 11 октября запланированы 2 рейса, с 12 по 18 – 4. С 1 ноября самолеты авиакомпании будут летать в Дубай ежедневно. Сейчас из Екатеринбурга в Дубай без пересадок ежедневно летают лишь самолеты авиакомпании Fly Dubai. С 26 октября также прямые рейсы по этому направлению запускает авиакомпания «Победа». Стоимость меда в розницу за год увеличилась на 13,2%. Средняя стоимость почти 718 рублей за килограмм. В оптовом звене рост может достигать 30-50%. Это связано со скромным урожаем и значительными издержками пчеловодов, которые сталкиваются с ростом стоимости и снижением доступности топлива, а также существенным подорожанием пчелиных семей. Рост цен на мед приводит к сокращению спроса. Согласно чек-индексу, количество покупок меда с января по сентябрь сократилось на 4%. Год к году. Основной объем продаж формируют цветочный мед, липовый и гречишный, отмечает «Коммерсант». Официальный доллар 84,41, евро 96,25.
0: Информация на правах рекламы.
3: Преимущества лечения под микроскопом понятны без преувеличений. Стоматология «РА-Дент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
3: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «РА-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

шотландская группа Simple Minds и песня Begin a Boys, или каждый раз, как в первый раз. Boys will never change, boys will always run.

такое осень?» – спрашивает нас Юрий Шевчук. «Осень – это такое время года. Просто между летом и зимой должно же что-то быть. Так что долой уныние, а музыка на Арсенале нас поддерживает».

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Сезон дождей. Почему же ветер тучи?

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep Purple. Come on, let's go, Depeche Mode. Don't say you want me. Don't say you need me. Король и шут.

шотландская группа Simple Minds и песня Begin a Boys, или каждый раз, как в первый раз.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Новогодний радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

0: национальный продукт на рок-арсенале.
1: Чтоб они не делали, их не спасти. Потеряли разум и сошли с пути. Отравили реки, проглотили смех. Времени не хватит вылечить их всех. Чтоб они не делали, их не спасти. Потеряли разум и сошли с пути. Отравили реки, проглотили смех. Времени не хватит вылечить их всех.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Криденс Клирвотер Ревайвал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: 8 радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.
3: Вечно молодой.
1: Red Hot Chili Peppers.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.